Если честно сказать, однократно хорошим быть легко в большом деле. А на самом деле жизнь, она проявляется в мелочах. И человек меняется в мелочах, и в хорошем, и в плохом. И вот как только у нас, вот ну, мы даже с вами, вот, например, встали на какой-то путь и начинаем, у нас огромные усилия, а результата вода, ну, кроха какая-то. И если эту кроху кто-то заметил, да, ну, фу, надо дальше. Да, то есть у нас появляется прямо это желание дальше идти. Но по отношению к другим мы думаем, ну ты хоть как-то развей это вот это. Я бы тебя похвалила, но ты еще как-то не дотянул. До похвалы-то моей, да, моя похвала дороже. Поэтому просто не забывайте о том, что вот именно внимание, и не нужно какую-то речь особую толкать по этому поводу, да, а просто отметьте, ну ты вообще вот это да, да. То есть у мужчины моментом, как только вы замечаете мелочь, в нем проявляется рыцарь, ему охота больше. То есть это природа мужчин такая. То есть все мужчины на самом деле особо, ну как бы болезненная тема для мужчины и вместе с тем самое такое вот входные ворота в мужское, значит, сердце, это для мужчины самое главное – это быть нужным. Вот если мы ему периодически так или иначе не показываем, насколько он нам нужен, современная женщина обычно говорит: «Без тебя обойдусь». «Чё ты думаешь? Что я без тебя ничего не смогу, что ли?» Да? То есть женщина таким образом утверждается, и она то есть, показывает, что даже я, как бы скрытый смысл у женщин фраза такая: я все без тебя могу, но я пока выбираю с тобой, ты должен это оценить. Да? То есть, хотя я могу совершенно спокойно без тебя, да? Но я с тобой. И он должен это оценить и сказать: ой, какая ты молодец, да, вот ты без меня можешь, а вот ты со мной. Но на самом деле, вот, когда человеку говорит: я тебя не люблю, да, потом очень сложно вообще вот от этой самскары освободиться. Если вам это сказали, а потом выяснилось, что он просто в порыве чувств так сказал, да, но на самом деле я тебя люблю. Теперь я вообще не верю ни тому, ни другому. И так мужчине, когда мы говорим: да кто ты такой вообще? Ты что думаешь, что ты мне что-то нужен, что ли? Да я без тебя обойдусь. Особенно, например, у меня и мама обошлась без папы, и бабушка без деда обошлась, и я обойдусь. То есть у меня такая вообще такой сценарий в голове. Вот это для мужчины самое травматичное переживание. Женщина, она должна мужчине так или иначе показать, что он ей нужен. Каким образом мы это можем сделать? То есть говорить: ой, слушай, вот ты мне позвонил прям так вовремя, вот просто тебя услышал, аж, знаешь, сейчас такой период. Все, будьте спокойны, он вам будет звонить, напоминать о себе, да? То есть почему? Потому что он почувствовал, что он нужен. Для мужчины это центральное чувство, которое он должен пережить в своей жизни. Если он не находит с вами чувство своей нужности, значимости, вот в этой семье я нужен, без меня не пропадут. Вот это вот важно чувствовать для мужчины. Именно это чувство вызывает в нем рыцарство. Как же рыцарь? Он же опекает кого? Слабых. А если представьте себе, такие амазонки стоят, ну и что тут рыцарь какой-то? Кто ты такой вообще? То рыцарь он такой, вот его доспехи не знают уже как одевать, да? То есть рядом с амазонками он как-то думает, может я вообще и не рыцарь. А как только появляется вообще, все женщина же знает этот прием. До замужества мы все его легко используем. Ой, ну я же без тебя пропаду. Да? Он сразу: да, готов прям, что делать, да, куда бежать, не знаю, прям что хватать, не знаю, что бы тебе сделать, такое не знаю. Но как только появляется вот это чувство, как это, поза сахарницы, да? Вот эта поза сахарницы, она все портит в жизни. Вот попробуйте теперь рядом вот с такой сахарницей рыцарем побыть, да? Мы можем так не стоять, но внутри мы так. И поэтому, конечно, важно, как подать ему. Надо подать ему так, что он очень нужен. Слушай, ну как вот это здорово, вот как здорово, что ты есть. Вот именно ты, никто другой. Вот это ощущение, именно я для нее. Вот именно я для нее важен. Появляется вот это желание опекать. И это, что самое удивительное, что у женщины самое огромное желание, чтобы ее опекали, чтобы о ней заботились и защищали ее, да? Это как раз-таки тема защиты, гарантий каких-то. Вот у женщины очень важны тема гарантий. То есть, если женщина не поймет, что к чему, я вообще за замужем или не замужем, а вдруг у него там уже кто-то другая, а вдруг еще что-то. Вот если вот эта почва качается, все, женщина ничего не может сделать. Поэтому мужчина должен женщине давать это чувство, что у нас все впереди хорошо. То есть тогда женщина способна развиваться. То есть чувство защищенности и внимания – это то, что женщине нужно.

Я помню один эпизод на одном из тренингов, который я вел. У нас там была очень глубокая такая внутренняя работа. Люди очень глубоко с собой работали. Это были дыхательные техники. И я рассказывал, я не знаю, слышали вы этот эпизод где-то на дисках. Я иногда вспоминаю этот случай, он такой очень показательный. Одна женщина, она заплакала очень, очень сильно. Я подошел к ней в перерыве, стал спрашивать, что с ней происходило. Она рассказала свой эпизод, что вдруг ей неожиданно открылось что-то. Она увидела какое-то странное событие, которое никогда в жизни не видела. Немецкий офицер, дети, женщины, какие-то очень жестокие эпизоды. Там этот офицер это совершает. И она вдруг какую-то секунду понимает, что это она. Открывается кармическая память. И вы будете говорить там, а в чем, где доказательства? Вы знаете, когда человек рыдать начинает, вот не может остановиться, ему ничего доказывать не нужно, он просто понимает, что это я. Ему не нужно это проверять, потому что настолько боль его пронзает, он понимает, что я это делаю. Это вот я, этот офицер, и я это делаю. Вот, а если в качестве доказательств каких-то внешних, то внешне очень интересно, я потом порасспрашивал о ее жизни. И по поводу параллелей судьбы, там справедливо, несправедливо что-то случается в жизни, иногда нам кажется очень несправедливо, я этого не достоин, чтобы ко мне так относились. Ей было около где-то 28, может быть, лет, может быть, 30, что-то в этом диапазоне, вот когда она на тренинге была. И до этого периода, начиная с самых каких-то малых лет, когда она была девочкой, в ее жизнь все время приходили эпизоды насилия со стороны мужчин. Всю жизнь ее сопровождали эти эпизоды. Теперь просто логику последите. Вот этот человек совершает это насилие по отношению к женщинам и детям. Следующая жизнь – это женское тело и насилие со стороны мужчин, которые вновь и вновь приходят. Потому что тот поступок, который мы совершаем, он собирает какую-то реакцию в мироздании. Что такое судьба, что такое закон кармы? Это просто закон обратной связи на нас. Обратная связь на те поступки, которые мы сделали. Мы с вами вчера, по-моему, или позавчера говорили, что судьба состоит из двух векторов. Это вектор нашего желания и желаний других относительно меня. Если мы причиняем боль другому человеку, эта боль возвратится в нашу жизнь, что бы вы ни делали. Мир — это безупречный механизм. Что еще я хочу рассказать, что вот в этой внутренней такой работе настолько сильное отчаяние и боль, которую она испытывает, она начинает просто молиться, молиться своему духовному наставнику и просить о защите, о покровительстве. И вдруг неожиданно в этой внутренней работе она слышит его голос внутри, который ей говорит: «Служи женщинам и детям». И тут у нее еще больше слезы. Потому что она понимает, вот она где правда. И она вдруг осознает, почему она всю жизнь сознательную все время делала что-то для женщины, для детей, не понимая, для чего и почему. Все время собирала вокруг себя детей, соседок каких-то, вот общалась с ними, консультировала их, помогала им что-то понять. Всю жизнь это был импульс изнутри. И тут вдруг понимание, почему. Потому что так искупается судьба. Если я что-то сделал, что должно быть действие обратное на искупление, так идет очищение. Нам многие вещи в мире кажутся очень несправедливыми, но мы не знаем эту логику жизни. У нас очень ограниченный взгляд, там какой-то сиюминутный, на день, на два, вперед или назад мы смотрим. Мы не знаем, что было там раньше. Многое не помним, не сознаем. У нас очень-очень ограниченное на самом деле сознание.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют всего те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, называется доступность. Доступность данного наркотика. Самая страшная проблема. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе в России. При советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба 20 копеек. Одна бутылка водки по цене равнялась 20 булкам хлеба. Сейчас в Москве бутылка дешевой водки стоит 90 рублей, булка килограммового хлеба 30 рублей. 1:3. В 7 раз стал дешевле алкоголь. То есть он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет нигде в мире, я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, сэкономив на завтраке, мог купить бутылку пива, да еще и сигарет в придачу. Вторая причина. Доступность фантастическая по месту и времени продажи. Я всю жизнь прожил, проработал в Новосибирском академгородке. В нашем микрорайоне, в огромном, 30 тысяч жителей, было всего 3 гастронома. И в каждом гастрономе было по одному виноводочному отделу, которые работали с 11 утра до 7 вечера. После 7 вечера в академгородке достать алкоголь было вообще практически невозможно нигде. Сейчас я в академгородке в 3 часа ночи выхожу на любой перекресток, вот так вот оглянусь, я вижу как минимум 3 торговые точки, которые круглые сутки торгуют алкоголем, табаком. Сейчас уже и наркотиками в ларьках приторговывают. Шаговая доступность. Только подумай, в соседнем подъезде, в самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 30 тысяч жителей. В Российской Федерации один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 240 жителей. Я знаю в Сибири деревни, где осталось 100 домов, но зато 3 магазина круглые сутки торгуют этим пойлом. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить. Убеждение людей в том, что им надо курить. Убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия тратит десятки миллиардов долларов на то, чтобы сформировать у молодежи вот эти алкогольные убеждения. Я недавно стиснул зубы, включил телевизор, целый день смотрел сериалы. Чем там занимаются герои в этих сериалах? Они все курят, пьют, развратничают. И молодежь пытаются убедить, вот она жизнь, к которой тебе и надо стремиться. 2 года назад главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, он, кстати, трезвенник, он выступил с инициативой. Давайте примем закон, запрещающий показывать на экране телевизора положительного героя с сигаретой в зубах и с рюмкой в руках. Давайте сформируем у молодежи образ положительного героя, трезвого и некурящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко устроила алкогольная мафия. Всю эту пьяную богему творческую московскую мобилизовала травить Онищенко. Кто он такой? Цензуру новую вводить. Андрей Малахов, который ведет передачу «Пусть говорят». Он, кстати, тоже трезвенник, не употребляет ни алкоголь, ни табак. Он решил обсудить эту проблему в своей телепередаче на Первом канале. И меня пригласил, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Вы, наверное, видели эту тетю? 3 обхвата. Она уже сама ходить не может, она больная. Ее кое-как 3 вывели, усадили в это кресло. Дают ей микрофон, начинается передача, и она заявляет: «Кто такой Онищенко? Мне! Народной артистке России будет указывать, где мне пить и курить. Да я 40 лет пью, курю, так сказать, плевала на все». А перед этим на экране показали 38 народных артистов, которые, как было сказано, безвременно через алкоголь и табак на тот свет ушли. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54, кончая Галкиным Владиславом в 38 лет. Меня аж внутри все закипело, я встал и говорю: «Да сколько же мы вас должны еще, народных артистов-то, перехоронить, чтобы у оставшихся в башке-то хоть что-то просветлело? Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете, но вы зачем молодежь-то за собой туда тянете?» Вырезали, к сожалению, мое выступление из передачи.

0: Аюрведа Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

что такое совесть? Некоторые говорят, а у каждого своя совесть. Совесть только одна, и она основывается на законах этого мира. Если вы хотите знать, как действует совесть, почитайте Священное Писание. В каждом Священном Писании говорится одно и то же. Не бросай жену, не убивай, не обманывай, не веди себя коварно по отношению к людям. Будь смиренным, будь добрым, будь честным, будь порядочным и так далее. Как проявляет себя совесть? В виде тревоги, в виде чувства тревоги. Я чувствую, что моя жизнь течет в каком-то тревожном русле. Мне тяжело сейчас в жизни, у меня какие-то трудности. Я чувствую, что у меня в сердце тянет, болит, что-то не то. Или второй вариант. У меня на душе не случайно светло и не случайно весело. Ну, то есть я чувствую радость, идущую из сердца, я чувствую победу, я чувствую, что все будет хорошо. Я знаю, что со мной ничего не случится. Это деятельность совести. Она дает нам чувство тревоги, она дает нам печаль, она дает нам радость, она дает нам победу. Это мое совесть, это мое или не мое? Кто как считает? Мое? Нет. Если бы это было мое, я бы мог ее уговорить. Некоторые так и делают, они ее забалтывают. Есть еще один способ, как бы успокоить совесть, ну то есть другими словами, как бы Бог думает, ну с этим ничего не сделаешь, он безнадежный. Это когда человек, допустим, что-то не так, он идет и сплетничает, наговаривает на того, от кого-то исходят проблемы. Он говорит, это он на самом деле вот виноват во всем, а не я. Ну то есть он начинает переводить стрелки на другого человека, и совесть тогда думает, ну безнадежный человек. И как бы перестает его обучать. Есть три состояния сознания, все три связаны с совестью. Первое состояние сознания – это бессовестность. Называется невежественная жизнь, когда человеку наплевать на то, что у него в сердце и что как в нем думают, он просто свое гнет и все. Когда человек считает, что счастливая жизнь означает жить только для себя и наплевать на всех, это состояние бессовестное и называется невежественное существование. Веды так называют. Дальше второй вариант – это когда человек реагирует на совесть, но в рамках своих интересов. Интересов своей семьи. Не просто своих, а интересов своей семьи. Это называется страстное существование. Когда человек согласен, что надо жить по совести, но он не реагирует на совесть, когда это не касается интересов его семьи. Или его страны. Даже может быть и так. Понимаете, это называется страстное существование. И благостное существование означает, что человек хочет просто жить по совести, а означает по законам Бога. Означает также, что он хочет любить, понимать всех людей на земле. Он хочет служить всем, заботиться обо всех, быть честным, искренним и так далее. Но это не значит, что он не хочет защищать свою родину, допустим. Защита родины – это благостное дело, это то, что Бог хочет от нас. Но защищая родину, нам не надо быть… Вот чем отличается агрессор от защитника? Защитник Родины, он благородно себя ведет, он не убивает детей, раненых не добивает, да? Он как бы сражается честно, в честном бою. То есть честный бой означает благородный, то есть надо благородно даже к противнику относиться. Вот. А агрессор – это тот, кто издевается над всеми, то есть он не может по совести действовать. В этом заключается разница. Ну, то есть я вам сейчас рассказываю три состояния сознания в отношении к совести. И благостное отношение с совестью означает, я хочу по совести жить. Но человек по факту, вот человеку очень трудно по совести жить, потому что он сам себя всегда оправдывает постоянно. Он совестью всегда разговаривает, понимаете, пытаясь ее убедить в чем-то.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ну, что, что такое грех, что такое папа? Это, ну, это поступок, за который приходит сожаление. Именно поэтому за грехи приходит наказание. То есть приходит наказание за грехи не потому, что это грех, потому что там где-то написано в скрижалях. Это грех. Да? За грех приходит наказание, чтобы мы восстановили свое счастье. Для нас. Да? Но не потому, что мы виноваты, да, и мы ждем. Да? Нет. Ну, все реакции, которые к нам приходят негативные, приходят для того, чтобы скомпенсировать наше же угрызение совести.
1: Ну, а хіба не є ці угрізі до кори сумління голосом Бога?
0: Да, есть. То есть, ну, и голос Бога, он нам говорит, что ты поступил так, как ты не должен был поступать. Ты сделал то, что тебе не свойственно. И это называется угрызение совести. Вот. Ну, и, ну, языком более простым. И поэтому, ну, и поэтому отплата, ну, к примеру, за грех, за какое-то противоестественное действие, оно, ну, оно дает нам способ, как бы, ну, себя же, ну, ну, почувствовать, ну, какой-то, знаете, такой баланс, компенсацию. Да? Это естественно. Вот. И именно поэтому, ну, есть такая христианская, ну, течение, там, где люди, они себе батагам бьют. Mm. Знаете таких? Вот, эти, ну, это, ну, католики. У католиков это, ну, там есть такая, скажем так, стезя у них. Вот. Почему они бьют себя батагамы? Они не делают ничего плохого, но они как бы за прошлое, за свое, понимаете? То есть они как бы пытаются...
2: Скупают их.
0: Да, вот как бы они, ну, они пытаются вот этим методом, знаете, этим методом как бы отплаты, вот, сделать себя еще больше как бы счастливым и духовным. Но они не понимают, что этот метод отплаты, он работает лишь тогда, когда человек виновен. А не тогда, когда человек просто хочет... Ну, это как, знаете...
2: Взять аванс за свои грехи. Будущее.
0: Да, да, вот. Вот именно так. Ну, что как бы... Они хотят взять вот эти вот авансы, но причем они думают, что авансы, ну, вот даже не за грехи, но вот они знают, что я плохое сделал что-то, искупил, и мне хорошо. Ну, и мы все знаем. Сделал, ну, к примеру, обидел кого-то, пришел кто-то, не знаю, ну, что-то подарил, либо какие-то приятные слова сказал человеку, и все, отношения выровнялись, мы снова друзья. Ну, там есть какой-то осадок, но он пройдет со временем, да, забудется. Но мы друзья. Ну, там либо этот осадок еще, ну, еще как-то можно компенсировать. Вот. И вот смотрите, из, вот есть такое ощущение, да, вот, ну, вот мы совершили какую-то, ну, вот обиду, наш уровень понизился, мы сделали какие-то хорошие поступки, мы снова равны. Вот. Что хотят сделать эти ребята? Они знают, что вот это вот чувство, да? Ну, вот когда выравниваешься, это счастье. И они хотят, ну, и они думают, что если я буду постоянно совершать покаяние, то я буду еще даже больше счастлив. То есть я вот этими покаяниями буду постоянно себя делать счастливыми. Ну, как бы счастливым, понимаете? Какая теория глупая. Если в ней разобраться серьезно, если взять ее, ну, по-настоящему в ней разобраться. То есть вот эта вот система ценностей, она, вот эта система покаяния в христианстве, ее не было при Иисусе Христе вообще в принципе. Ее никогда не было. Системы покаяния. Ни в какой религии не было системы покаяния. Просто так, да, такой, знаете, я просто прихожу там и каюсь. Да? Но если ничего противоестественного не делал, я не буду счастлив от покаяния.

личности. Вот эта культура становится смешанная, как бы и высшие, и низшие, низменные качества в человеке смешиваются, и вот эта борьба, это такая драма жизни, боже мой. Друзья, враги, плохо, хорошо, все, вот прямо противоположные вещи раздирают нашу жизнь. Любовь, ненависть, как мы сказали, браки, разводы, ну, все что угодно. Боль, счастье, несчастье, все вперемешку. И традиция означает парам, пара. Два слова соединяются здесь. То есть вы хотите выше? Зачем? Чтобы еще выше. А зачем еще выше? Парам, пара. Выше, выше, выше. Только вверх. Не вниз, не вниз, не вниз. Только снизу вверх, вверх, вверх. Это традиция называется. Если мы видим, что в обществе есть вот этот прогресс, сознание, очищение от низменных качеств, это называется преемственность, парампора, ученическая, работает. Все. Все работает. Есть образование. Что новое поколение становится еще лучше, следующее еще лучше, еще лучше, еще лучше. Но, пожалуйста, не путайте одну вещь. Мы же можем спутать. Парампору с модой. Парампора исходит от мудрецов. Мудрецов, ты кто же наверху? От них исходит вот этот как бы, стандарт золотой, о котором мы сегодня говорим. То есть мы сегодня с вами будем мудрецами. Ну, хотя бы на этот вечер хорошо договорились. Мы не будем спорить с высшими стандартами, примерять к себе, негодовать, как так, почему, так трудно, все невозможно, в конце концов. Мы не будем этого. Мы просто сегодня на вечер, на пару часов станем мудрецом, скажем, все возможно для меня. Я смогу. Или я уже это даже делаю. Представьте. Ну, конечно, это интересный момент, это медитация. Но медитация – это реальный опыт. Воображение, опыт это реальный дает. Заметили это? Ну, вот во сне тигр напал на вас. Вот так же испугаетесь. Во сне вы так же реально испугаетесь, правда же? Просто воображение же было, сон. Нет, вы реально пережили ситуацию. Если умеете медитировать, сегодня мы станем мудрецами с вами. Сегодня, да, уже прямо сейчас ариями станем. Золотой стандарт. Сейчас представим, скажем, крылья расправятся у нас, как у лебедей. И мы сможем различать на какое-то время, и мы сможем учить, что это за свобода такая, что это за великая вещь оказывается. Парам-пара. Когда мы получаем все сверху, самое лучшее, сверху, сверху, сверху. Не снизу, нет. Есть такой пример в Ведах. Есть такая птица, чатак. Так называют ее в Индии, чатак. Я не видел эту птицу. Похоже, что никто не видел эту птицу, но она описана. Почему? Потому что она живет только в облаках, она на землю никогда не спускается. Вот я не знаю, надо подняться наверх, чтобы увидеть, есть ли там такая птица или нет. На землю никогда не спустится. За водой. Даже за водой. Она в облаках пьет воду, она никогда не спускается на землю. Вот. Веда говорит, вот это арии. Никогда не спустится вниз, не прыгает. Он герой, не уступит. Низшим качеством не уступит, на колени не встанет перед ними. На колени становится перед высшей истиной, больше ни перед кем. Это духовная гордость называется. Настоящая, то есть подлинная. Какие мы должны быть? Мы герои истины. Мы сегодня мудрецы. И мода с санскрита переводится интересно, совпадение. Мода – это наслаждение в переводе. Так и есть. Кстати, самое большое совпадение санскритских слов, по-моему, в латышском мне сказали, да, верно? Литовский все-таки, да? Но тут вот спор между Литвой и Латвией, я знаю, да, есть. Ну, одни говорят одно, другое другое. Кому верить, не знаю. Ну, Литва и Латвия, скажем так, вместе. Вся Прибалтика, все. В русском тоже немало таких сочетаний, очень похоже. Грива, шея, допустим. Брат, брат. Один, один, начало, два, два, три, три, четыре, чатру, пять, панча, шесть, шат. Ну, мы на санскрите до сих пор считаем, видите, в русском языке. А на латышском как? Один, два, три, четыре, пять. То же самое. Окончания только меняются, так, разницы нет. Древний язык, древний язык. И... Почему утрачиваются древние культуры? Потому что высокий стандарт. И если мы говорим о культуре, то кто вообще управляет культурой? Мода. Ну, так не должно быть. Я просто говорю, что так сейчас есть. Мода. Мода значит наслаждение. Наслаждение исходит из с уровня юношества.
То есть всю моду задают именно юношеские

0: возраст. Вот если о моде говорить, это юношество, красота, это вот женственность такая, знаете, вот цветущая вот такая вот юность. Это отсюда мода исходит. И когда вы смотрите на красивого человека, красиво одетого, как-то экстравагантный, вы хотите подражать ему. Но мудрость исходит от старшего поколения. Сейчас мода управляет, а на самом деле должен управлять кто? Не молодые люди, а старики управляют обществом на самом деле, если они мудры. Но если не мудры, тогда это все только мода. Ну, если он старый дурак, что? Чего я буду слушать вообще? Он и выглядит так, и старый, и плохо одевается, у него уже нет этой цветущей юности, этой вот энергии молодости. Он во всех отношениях неинтересный, это уже как бы другой биологический вид. Я таким никогда не буду. То есть мы разделились, отчуждились вот по возрастам, мы не понимаем друг друга. Я слышал, что обещана Нобелевская премия, кстати, это хорошая информация, Нобелевская премия обещана тому, кто решит проблему отцы и дети в мире. Сейчас считается неразрешимой проблемой, что отцы и дети так и не понимают друг друга со времен еще Тургенева. Вы помните Базаров там? Отцы и дети он написал. Тургенев. Вот эту проблему он поднял. И там он описал этот образ Базарова, который кто? Он нигилист, он ни во что не верит. Нет традиции, нет преемственности, он ни во что не верит. Она разрушена. И вот эта проблема отсюда и начинается. Что стариков слушать? А они не знают, они уже потеряли это знание, утратили. Как? Мы объясним. Как рушатся эти традиции? На двух вещах всего держится. Если мы хотим восстановить все самое лучшее, всего нужно две вещи в человеке. Способность говорить и пример. Все. Это все. Как просто. Только никто не может сделать. Способность говорить утрачивается, когда утрачивается способность слушать. Мы не можем говорить, не выслушав и не поняв. Ну, понимаете, мы не можем поставить диагноз, не выслушав пациента. Так? Мы не можем правильно оценить ничего, пока не выслушаем. Пока глубоко не послушаем. Сострадаем, сердцем не услышим. И тогда у нас квалификация говорить появляется. Не ораторство, не путайте эти вещи. Это внешняя вещь. Вы не можете быть и не оратором. Может, даже имеете дефекты речи, или заикаетесь, или ошибки допускаете какие-то в словах. Но вы говорите сердцем, это способность говорить отсюда. Это только человеку дано такое. Живот оно. Это грозный звук. Там нет сердца, нет сердца. У вас шок, а как так можно вообще со мной обращаться в жизнь? А где же ваше сердце вообще? Если мы так становимся, как ав, что ж такое-то? Где мы не умеем слушать, не умеем говорить, мы просто начинаем лаять друг на друга. Поэтому первое – это способность говорить. Она исходит от слушания. Как, например, мы хотим учить детей. Ну, конечно, вы родители, вы обязательно будете учить своих детей. Вы не будете равнодушны к этому. А вы хотите, чтобы ваш ребенок стал очень хорошим человеком. Каждый заинтересован естественным образом. Но как вы ему объясните хорошую вещь? Как вы установите преемство, чтобы он это принял сердцем именно от вас? На всю жизнь запомнил. Что такое хорошо, что такое плохо. И не пошел потом учиться во двор, в подвал куда-нибудь, в определенное общество. А именно вот держался за ваши наставления, ценил. Мой папа сказал, мама, дед мой еще такое говорил. Горжусь этим. Как? А нужно уметь их слушать, своих детей. Вот это мы теряем свою способность. Мы забываем, что их нужно... А что их слушать? Мы говорим, от горшка до вершка еще. Молоко на губах и не обсохло, слушай его еще, понимаешь. Говори, что я тебе... Сделай, что я тебе говорю. С одной стороны, да, так, быстрее, кажется, да, я же занят, у меня работа, у меня то, я взрослый человек, мне нужно семью поддерживать, вот еще слушай его, понимай его еще, позиции с ним. Подрастешь, сам все поймешь, сейчас просто слушай меня, вот так вот. Это называется игнорирование личности, вот тогда не обижайтесь, пожалуйста, что ваши дети вырастают потом, и они будут вашими друзьями. Они даже вам в старости могут и не помочь. Но в Веккале вот такая ситуация. То есть, ну, я не знаю, вы знаете, что такое Веккале. Сейчас сорвалось с языка просто. Веда говорится, что есть циклы времени. Вот Кали-юга, это вед, ну, такое сложное очень. Духовность, традиции, культура, вот о чем мы говорим сегодня, они ослабевают сильно, и поэтому трудно общаться очень. Старшим, младшим. А знаете, как старшим тяжело и больно, когда младшие вот так вот игнорируют их в ответ потом. Это очень, это большая травма вообще обоюдная. И у младших, и у старших есть... Травмы через общение. Боль и обиды остаются пожизненные. Итак. так, когда разрушается вот эта духовность, связь со старшим поколением, которые разучились слушать, они возгордили своим возрастом, может быть. Они, может быть, стали немножко диктаторами, авторитарными становятся старшие. Тогда младшие не слушают их, не подчиняются. Нет примера, нет понимания. Он не понимает меня. И когда старший общается с младшим, он должен давать наставления с любовью и давать пример еще этого всего. Тогда возникает преемственность. Традицию становится. На санскрите звучит так. Ачар – прачар. Ачар – поведение. Прачар – слово. Слово должно совпадать с поведением. Если я что-то говорю, пытаясь передать знания младшему, традицию установить, я должен подтвердить на практике, что я это делаю тоже. Я так же делаю, поступаю так же, таким же образом. Курильщик никого не может освободить от курения. Алкоголик никого не сделает трезвенником, сколько бы ни говорил об этом. Наркоман никого не освободит от зависимости, пока сам зависим. Пока мы сами зависимы, мы никого не освободим. Человек, связанный по рукам и ногам, не способен себя развязать, говорится. Ему нужен кто-то развязанный уже. Вот о чем речь идет. А мы по своему рождению, по естеству, связаны уже с рождением. Это говорят веды. Что это означает? Рождение означает невежество. Я родился, я не знаю ничего. Согласны? Я понятия не имею даже, кто я и что это за мир, в котором родился, и зачем. Я понятия не имею, что, оказывается, я вот подрасту, пойду в школу. А потом я ее закончу, и мне нужно будет получить какое-то образование и профессионально на работу пойти, и поддерживать семью. Я ничего не знаю об этом, меня старшие об этом скажут. Мой вопрос. Откуда старшие-то узнали об этом? От своих старших, верно? А те, видите, есть такая преемственность, оказывается. Ну, как бы естественное, что-то осталось, мы чему-то еще обучаем. Ну, необходимым вещам, профессии, деньги и профессии – это единственное, что у нас сейчас остается в преемственности, твердо заложено. Потому что без этого обойтись нельзя. Это практичный пример. Что вот есть какая-то преемственность, но это не парам-пара. Это не то, что вы вверх-вверх-вверх так поднимаетесь. Просто вынуждены это делать. Вынуждены. Потому что без этого вы будете страдать, не зарабатывая деньги, не имея профессии, не образования. Вам придут страдания просто. Это страх называется в ведах. Просто мы подчиняемся страху жизни, как нужно выжить. Мы говорим, нет, нужны деньги. Нужна работа. Знаете, был один такой мудрец. Его звали Чарвака. Я не знаю, когда он жил. Ой, очень давно это было. В ведах есть 6 философий основных. Больше никаких философий не существует. 6 основных философий. Остальные вот либо сочетание, либо одно из 6. И Чарвака ему не представляет одну из них. Основополагающую вещь. Я почему о ней вспомнил? Сейчас узнаете, что за... Она очень знакомая нам. Да? Хотя вы никогда Чарвака не встречали? Нет. Но вы узнаете сейчас. Это легко понять бытовую философию, очень легко. Можно сказать, что многие его последователи сейчас, хотя и не слышали никогда о нем. Он говорил так, собирая публику. Поскольку было в древние времена, язык был необычный. Он говорил так. Человек – это, ну, как бы венец творения, правильно? Ну, царь природы, ну, понятно же. Ну, мы с этим сразу согласимся, Чарвака, вы не прав. Конечно. А кто же еще человек? Конечно, царь. Конечно, венец природы. Мы гордимся, что мы люди, конечно. Мы не животные, нет. Мы человек, homo sapiens. И все это понимали. Так, хорошее начало. Вдохновляющее. Поэтому, по этой причине, слушайте внимательно, это особое рождение, особое существование. Поэтому он должен есть масло, ги каждый день. И ездит на слонах. Вот, ну никакой реакции нет. Ну какие же мы последовали Чарвака Муни, если мы даже не понимаем, о чем речь идет. Я сейчас поясню на современном языке. Это просто. Ну, языком как бы современным нужно сказать так, что человек должен жить так, что когда он холодильник открывает свой, там полно он, ну что хочешь просто. Раньше говорили масло ги, потому что это очень дорогостоящее, очень ценное, ну, топленое коровье масло. Знаете, ги называется. Это редко, сейчас это дорого, потому что масло сейчас делают из нефти, может быть, там, вот мы слышали, там как-то комбинируют что-то там. Коров меньше-меньше, становится молока меньше-меньше. Ги это чистое достать не так-то просто. Так вот, если в это гии, чистое, топленое масло, настоящей кровью, добавляете куда угодно в пищу, становится деликатесом. Здесь добавляют вам на обеде, да? Вы пробовали? Согласны? О, еще немножко специй. Это сатва. О, прямо вот здесь чувствуете, как хорошо топленое масло. Вы должны есть каждый день топленое масло. Не просто хлеб, а хлеб с маслом, так говорил Чирок. Ездит на слонах, потому что это лучший транспорт. Это вам не Мерседес какой-нибудь. Мерседес едет только по дорогам. Но слон едет по бездорожью, как по гладкому шоссе, как по воздуху плывет вообще. Джайпури – это чудо, туристам представляю. Там в Джайпури, на высоких горах, царские дворцы расположены. Ну, это красивейшая архитектура, ценности, достояние туристов. Там паломничество круглый год. Джайпур – красота. Что вы, царская культура вообще, там танцы, там такая красота. И там нет дорог, там скалы сплошные вокруг. Вы думаете, ну как же мы туда попадем? Слоны на слонах. Нет, вы даже боитесь по таким скалам на слонах. Не бойтесь, надежный транспорт, надежный Мерседес. Вниз посмотрите, одни камни, но вы плывете просто. Это чудо какое-то, и поднимает вас туда. О, слон, легко. 5 человек в корзине сидят. Красота просто. И вот Сервак ему говорит, вот вы должны все ездить на слонах и есть маслоги каждый день. Люди были в восторге. Вот это философия. Человек, это венец природы, и он должен есть маслоги и ездить на слонах. Ну, конечно, как мы раньше. Как он понял наше сердце вообще? Великий мудрец. Проницательный. Все наши мысли читает просто. Только у нас, понимаешь, один вопрос, одна проблема. У нас нету ги и слонов. Масла у нас катастрофически мало, и слонов тоже практически нет, мы бедные люди. И вот тут Чарвакамуни проявлял свою мощь и говорил, глупцы, маловерные, доколе вас буду терпеть. Помните, вот так он сказал. Почему? Вы должны понять, утвердиться в этой истине. Вы человек. Ну и что, что у вас нет масла ги? И слонов. Вы должны купить. Ну так денег нет у нас. Глупцы. Неважно, не в этом дело. Дело не в деньгах. Нет денег, займите. И не отдайте. А что сложно? Какая разница? Или, в конце концов, выпросите, выклинчите. Даже отдавать не нужно будет. Или своруйте. Главное, чтобы не было свидетелей. Погоди, погоди, но мы читали ведическую культуру, традиции, там это все наказуемо. А? Карма. В следующей жизни мы в ад пойдем вообще. Вот глупцы какие. Вот смотрите, вот видите крематорий, вот что с вашим телом будет. Один раз живем. Какие свидетели? Главное, чтобы сейчас свидетелей не было. Если нет свидетелей, вы чист. А? Вы понимаете, потому что главное, масло ги. И ездить на слонах. Вот как же нужно прожить. А вы о чем думаете? Придумайте какие-то проблемы. Нет денег, культура, законы кармы. Да вот ваши законы кармы. В пепел все превращается. В один раз живете, берите все, что возможно. Главное, чтобы не было свидетелей. Вот и все. А? Знакомая философия? Как она вообще проникла в Латвию? Если здесь все на санскрите говорят. Вы должны были сразу распознать. Что-то Чарвакамуни говорил еще. И он обманул всех людей вообще. Но самое интересное, люди знают, что это ложная философия, но все так живут. А почему вопрос? А потому что это ложь приятная, близкая сердцу, близкая нашим желаниям. Так вот, традиция означает, что мы опираемся не на свои желания. На свои желания – это мода. Вот хочу так оденусь, ну-ка оденусь-ка вот так. Есть результат, смотрят. Сразу смотрят. Все обсматривают сразу же. Сразу интересно. Походили немножко так, меньше смотрят. Хорошо, теперь так и вот так. О, опять смотрят. Видите? Это мода называется. Она исходит из желаний, чувственного наслаждения, из философии Чарвакамуни. Один раз живем. Какие последствия вообще? Главное, чтобы не было свидетелей. Кстати, это очень важный вопрос насчет свидетелей. Вы знаете, что есть свидетель? Ну, мы, конечно, слышали об этом, но вот в жизни забываем. Свидетели есть на каждом шагу. Это уже отдельный тонкий разговор, возможно, я упомяну об этом еще. Как это свидетель и кто, собственно говоря, хранит эти показания? Ладно, еще свидетель, а вот где показания хранятся? Вот, вот добраться до этого сейфа. Все уничтожить, в этом все начисто бы начать. Мы же хотим освободиться этой кармы, начать новую жизнь по-настоящему. Как ни странно, носители всех этих показаний мы сами. Вот такая вот неизбежность. Не где-то это хранится, знаете, в утке, яйцо, в яйце, игла. И нужно одновременно убить утку, разбить яйцо и сломать иглу. Как в сказке. Ну, что-то такое есть, да. Но мы, в нас самих хранится все эти показания. Поэтому, говорится, когда человек попадает на тот свет, из него самого всплывает вся информация, он сам удивляется. Вся его жизнь всплывает прямо из него. То, что он скрывал, знаете. Он так смотрит, знаете, потом думает, боже мой, все видно, все видно. Все видно, не скрыть ничего невозможно, знаете. Это как ребенок, которого застали при курении, знаете, он дым в рот набрал. И потом у него, он постепенно так выходит, знаете, он так смотрит, так невинно на вас предан, знаете, так вот, не убивайте меня, я не курил на самом деле. Да вот же дым идет, эти валит из носа вообще. Так же он в юмораже стоит, и из него все это, и пар пошел, всех этих грехов, знаете. Вот так. Мы все это носим сами в себе. Это отпечатывается на нашем уме, на нашем лице, в нашей походке, в нашем разуме, в нашей профессии, в наших отношениях, в характере. Вся информация, она уже, она живет с нами, она даже не хранится где-то в сейфе. Мы ей пользуемся, этой информацией, на каждом шагу. У нас всегда есть шанс это трансформировать во что-то хорошее, изменить все это в себе внутри. Всю эту смешанную, вот, знаете, отделить эту чистоту от этой вот нечистоты. У нас всегда есть такая возможность, а? Различать. И это называется традиция. Вот для этого существует традиция. Научить нас различать, где добро, где зло, где истина, где иллюзия, где ложь, где правда. В собственном сердце. Нельзя обманывать собственное сердце. Это самый большой грех. Если даже вы по ошибке кого-то обманули, ну не так страшно. Ну ошибка. Ну что делать? Ну деньги считали и ошиблись. И вас будут обвинять, и даже не поверят, что вы ошиблись, может быть. Деньги есть деньги. Это не такая уж беда. Важно быть честным внутри себя. Вот когда человек предает самого себя, это самая большая потеря. Потерял себя, говорится. Это хуже всего на свете. И естественно, что мы совершаем ошибки, это не такая большая потеря. Не думать, это природа. Совершать ошибки, чувства несовершенные, подвергаемся иллюзии, обманываем других иногда. Четыре вида несовершенства, ну что делать, мы такие. Это же не грех сам по себе, это просто наше несовершенство. Ну как ребенок, он делает что-то несовершенное, не грех, ничего. Ничего потом получится, учись. Но не предавай себя, свою природу. Как мужчина, женщина, не надо меняться полами. Зачем вы это делаете, говорится? Это один из примеров всего лишь навсего. Современных, так сказать. В современной культуре. Раньше, я думаю, этого мы и не слышали. Когда я в школе учился, я даже не слышал об этом. Сейчас любой школьник знает об этом. Уже с первого класса. Это что, парампара? Это мода. Вот, вот к чему она приводит. Потому что мода – это сексуальная энергия. От молодежи исходит именно вот эта сексуальная энергия, желание влюбляться, общаться. Это такая еще, она еще чистая, но опасная. Вот тут взрослые беспокоятся в этом возрасте, вот что будет с ним. Вот. В нем есть вот это вот чувство любить, там, дружить, но это может быть опасным, нужно быть осторожным. Старшие знают, как это хранить в чистоте, должны знать, имеется в виду. От более старшего поколения требуется уже исходит другая энергия, заметьте. Они поддерживают какие-то карьеру, они могут зарабатывать, они могут что-то строить, создавать, заниматься благотворительностью. Они уже в социум, хоть в общество входят. Если молодежь еще не понимает ничего в этом, она вот просто общается, общается, общается, играет больше, наслаждается таким общением, то старшие, они уже более они входят в социум и что-то полезное делают для общества и для семьи, и воспитывают, создают что-то. Культура так держится с этого уровня. И старшие, еще более старшие, уже отошедшие отдел люди, из них исходит мудрость, чистота, сияющий разум. самая ценная часть населения. Это вот старики, именно такие просветленные старики. Называют мудрецы или аксакалы где-то, или как-то еще. Их становится меньше. Меньше. Не то, что они по возрасту меньше, по мудрости почему-то меньше, потому что утрачена традиция. Как, что значит утрачена традиция? Если вы что-то хорошее скажете, в атмосферу утраченной традиции ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Как будто и не было ничего. Как в болото. Бульк и все. Ничего. Или как в ряску бросаете камень на пруду. Ряска же растет сверху. Камень бросаете, и он расходится, эта тряска на какой-то момент, и потом через секунду снова сходится, вот утраченная традиция. Не самовосстанавливающаяся, а само как бы деградирующая. Защищается от знания. Как так происходит? Что мы защищаемся от знания, что мы не принимаем какие-то возвышенные вещи. Золотой стандарт нам стыдно или гордость не позволяет. Золотой стандарт я применяю и не получается. Понимаете, лучше его отвергну, иначе я кто я такой буду? Я не соответствую стандартам, получается. Я не возвышенная личность. Позор какой. Я не хочу бесславия, я хочу славы. И тут может произойти подмена. Как понимаете, да? Подмена может произойти. Ради славы я могу подменить какие-то ценности. Один человек, он родился в семье священника. Это рассказывал. Отец его священник. Много братьев, сестер у него. И все, знаете, были воспитаны на высоком уровне культуры. Ну, в плане взаимоотношений с противоположным полом. Там у них были такие стандарты очень высокие в семье. Отец священник. И когда он подрос, он понял, что он... Похоже, не готов соответствовать этим стандартам всю жизнь. У него стали просыпаться какие-то низменные желания. Что он общался там где-то, что-то смотрел, о чем-то думал. И он понял, что он слаб на самом деле. Но не мог, совесть не позволяла ему падать вот так при всех, в семье, перед отцом. У него были такие проблемы несколько лет. Он чуть самоубийством не покончил жизнь. Так трудно было ему. Но он нашел выход. Пошел в армию. Одел форму. И с этой формы принял и некоторый образ жизни военного человека. Одновременно он мог и нарушать эти заповеди, и чувствовать себя защитником Отечества. То есть он не потерял как бы свою ценность в своих глазах. Вот так нашел решение, вот таким образом. Ради этого он пошел именно в армию. Чтобы одновременно две вещи как бы выполнить. Сохранить свою честь, так сказать. Вот. Быть хотя бы внешностью своей или долгом. И в то же время вот, пойти на компромисс в чем-то. Но веды говорят, не так делайте. Компромиссы возможно, но их недостаточно. Нужно что-то еще. Нужно научиться раскрывать свое сердце. Тем, кто находится в этом сознании мудрости, кто видит истину. И тут очень важный момент происходит. Знаете, когда мы с вами общаемся с такими людьми откровенно, они поймут нас. Они не будут шокироваться. Они скажут, боже мой, ну и негодяй же ты какой. Нет, они подобны врачам. Можете рассказать все, что у вас болит. Любую часть тела можете показать ему, пожалуйста. Он не будет на вас смотреть с похотью, или с ненавистью, или с отвращением. Он будет с состраданием смотреть. И вы ждете от доктора именно этого. И здесь подобные такие доктора, которые могут выслушать это откровение, или как покаяние, так сказать, истинное. Сами не оскверняются этим, они чисты, они духовны. И могут понять, и простить, и поддержать, и вы чувствуете связь с таким человеком. При этом понимании вы чувствуете, что он вас не отталкивает, а принимает ваше откровение и несовершенство. И что происходит в результате? Вы получаете силу, что вы вместе. Мы вместе, оказывается. Как Иисус говорил, я и Отец одно, мы вместе. Вот какая мощь. Пророк называется. Связь. Или йога это называется на санскрите. Истинная йога. И когда мы говорим, вот понимают это понятие вместе, вот я, жена или муж мой, дети мои, и мы вместе, мы понимаем друг друга, мы готовы помогать. Мощь, традиция. Вот это внутренняя энергия называется. Видите, дело здесь не совсем в том, что мы должны стать совершенными или с золотым стандартом бить вокруг всех людей. что они не соответствуют золотым стандартам. А вот в этом как бы единстве, в понимании, и мы поднимаемся автоматически до этого уровня. Внутри появляется некая энергия, дополнительная сила победить этого врага внутри себя, задушить просто его. Да, в определенном состоянии это возможно. В определенном состоянии это возможно. Психологи сказали об этом. Что один и тот же человек может стать героем, а может стать предателем. Это может зависеть от каких-то тонких причин еще. Как в жизни Леонардо да Винчи был интересный случай, я слышал историю. Он, когда писал «Тайную вечерю», он столкнулся с проблемой, трудно было найти образ Иисуса. Ну, представьте, 33 года. Ну, это же юношество, можно сказать. Но это мессия при этом. Ну, очень могущественный при этом образ. Как соединить вот это юношество, молодость с таким вот, с такой мудростью и самопожертвованием. И он мучился где-то года полтора, наверное, в поисках этого образа, не мог найти. Работа встала. И однажды в какой-то церкви, в храме Леонардо увидел в этой хоре юношей этот образ. Красивый, такой духотворенный, он так пел, знаете. И Леонардо был очарован, пригласил его в мастерскую, заплатил ему и сделал с него портрет для фрески. Все, удачно. Но трудность ожидала его большая, потому что образ Иуды оказался сложнее. Понимаете, вот он один из апостолов, и он предатель. Вот как это соединить, вот это тут и святость, и порок? Еще сложнее задача оказалась. 2 года искал он образ и уже отчаялся полностью. Однажды, проходя все-таки по какой-то дороге, в канаву увидел человека мертвецки пьяного, грязного, с ног до головы. Бессознательно там лежал. Он присмотрелся к этому лицу и сразу понял, это он. Это тот самый Иуда, которого я ищу. Вот он, тоже не старый, еще есть какие-то черты у него красоты, и уже вот этот порог, отпечаток, как хорошо, все видно. Приказал слугам, принесите мне его, приволоките в мастерскую. И человек там сидел, его мастерской позировал. Он очнулся, а сказал, я здесь уже был 2 года назад. Один художник меня пригласил, а вот мой портрет, вот. Это был один и тот же человек. Один и тот же человек. Разве мы рождаемся бомжами? Или фашистами? Или проститутками? Нет. Но мы можем стать кем угодно в этом мире. Это зависит от общения. Если мы отказываемся общаться с теми, кто знает золотой стандарт, у нас большой риск падения. Лиана, которая растет вдоль дерева, у нее есть одна опасность. Если она не закрепится наверху, она рано или поздно упадет. Прямо с дерева. Если не будет связи сверху, этой йоги, этого желания, сердечной связи с теми, кто выше меня, все равно я упаду рано или поздно. Поэтому традиция. Я не могу упасть, потому что дед говорил такие вещи. Отец мне говорил такие вещи. Мать говорила мне такие вещи. Как я могу их обмануть? Они в моем сердце, эти люди. Это связь называется. И она держит, это традиция называется. Это живая связь. Информация не может быть такой традиции, просто информация. Связь означает из сердца в сердце. Вот это ведическая культура, традиция. Как она отражается в современности, мы должны завтра вообще говорить об этом. Как она может отразиться сейчас в современности, она применима, она всегда. Не думайте, что ведическая культура, она в древности применялась, сейчас невозможно. Сейчас нет, она применима при всех обстоятельствах. И это творческий процесс. Вот нас с вами ожидают очень интересные вещи, если мы применим ведическую культуру к своей семье, к своей работе, вот к этим обстоятельствам. Чудеса начнут, на каждом шагу происходить. Великие вещи будут происходить. Не так, что мы должны отвергнуть вот эту вот культуру и на ее месте потом поставить другую. Нет, никаких революций. Не нужно ничего вырывать с корнем. Глаз, если покрывается катаракта, то ничего не видит. Но нужно ли выкалывать глаз? А неправильно ли снять катаракту с глаза? Эти революции, которые уничтожали что-то, неправильный подход. Необходимо просто очищение. Любая культура, она изначально духовная. Нужно просто очищение. Ведическая, или христианская, или мусульманская, или иудаистская культура. Изначально не все чистые. Они давались сверху все. Это золотой стандарт или путь к нему. Но постепенно, поскольку мы с вами люди, у нас есть тенденция к моде. Все меняется. И вот мы сейчас видим интересную вещь. Мир христианский в основном и мусульманский. Но никто не живет по этим заповедям. Потому что все думают, если я начну жить по заповедям, я точно буду несчастным. Я погибну просто. Потому что никто вокруг меня не погибнет. Меня даже не поймут. Меня общество любое отвергнет таким образом. Поэтому мы обращаемся к ведической культуре. Суть ведической культуры заключается в том, чтобы каждый человек был счастлив. Каждый. Любой. Вот это и ведическая культура. Если вы несчастливы, скажем, в своей семье, если у вас с отцом не лады, хорошо. У вас есть еще духовный отец. Он всегда к вам всегда хорошо расположен. У вас есть опора. Если в вашей личной семье как-то вот неудача получилась, хорошо, у вас еще есть большая семья, общество. Есть. Если в вашем роду нет каких-то совершенно святых людей, но они в принципе есть, поэтому они ни от кого не отказываются. Вы всегда находите прибежище. Во всем. Если ваша судьба настолько изломана, ну карма такая, ну вот так вы живете, вот так сложно. Но ваша духовная жизнь всегда совершенна. Вы ничего не потеряете в любом случае. Как уж бы вы жизнь не прожили, хорошо или плохо, или в материальном мире. Но с духовной точки зрения вы всегда достигаете совершенства. Вы даже, собственно, и не замечаете, насколько вам плохо и хорошо. Даже об этом не думаете. Если так много любви в вашем сердце, вам, в принципе, вы защищены. Матрас, паршав, стукам, туяши, тошна, сука, дука, да, гам, паян, интен. Там тебе сейчас ворота, Кита говорит об этом. Этот мир будет, вот знаете, счастье, несчастье, как погода будет меняться. Зима, лето, счастье, несчастье, счастье. Вот так все будет происходить всю жизнь. Вот такой закон. Но научись это терпеть так, чтобы это не тревожило вообще. Не замечал. Титикша, терпение. Главное качество. Терпеливый выживает. Если мы немножко с вами потерпим, мы видим, проблема сама решается. Очень легко. Вот вечером вы обеспокоены. Потерпите до утра. Вот вы сейчас хотите сказать плохое слово кому-то, потому что не можете терпеть то, что он говорит. Потерпите. И он сам извинится перед вами. Видите, как все просто. Просто и сложно. А как же все-таки терпеть-то? Вот если я сижу на печи, и во рту у меня вода, и мне говорят, терпи, жди, пока закипит. Я не могу, понимаете? Это же невозможно просто. Это терпение в гуне страсти. То есть в гуне страсти человек не может терпеть долго. Он скажет, хватит, он скажет, все, я был добрым, хватит. Теперь буду злой. Все. Ну, был же добрый, был, ну, хватит. Был честным, хватит. В гуне страсти, потому что он хочет быть честным для себя, добрым для себя, для выгоды. Так, веды говорится, что пока вы это со Всевышними не свяжете, ваши аскезы терпения временны. Они прекратятся рано или поздно. Это как же больной идет к врачу, доктор, печень. Хорошо? Диета, лекарство. Вылечили печень? Все, диету в сторону. Временно. Если вы пойдете к доктору, в конце концов, когда-нибудь он скажет, вот вам такие, вот мясо не ешь, то не ешь, все вам принципы ведические даст. Потому что это принципы здоровья. Все ведические принципы он выложит врач, доктор. Диета – это ведический принцип просто жизни. Но как только нам лучше, мы отвергаем ведическую культуру. Мода. Привитый вкус. Ради вкуса я буду это делать. Даже рискуя здоровьем, что вкус важнее всего. Наслаждение, чувство превыше всего. Язык, желудок, гениталии. Вот на чем держится вся материальная культура. Это ведическая точка зрения. Удовлетворение языка, желудка, гениталиев. А веда говорится, тот, кто контролирует язык, желудок и гениталии, ум, речь и гнев, становится совершенным человеком. Наоборот. Это нужно ведь контролировать разумом. Не душить, нет. Язык нужно использовать, но по назначению. И желудок тоже, но правильно. Гениталии замечательно, но тоже, когда это необходимо. В этом случае нас никто не назовет животным. Даже если у нас большое потомство. Потому что эти дети высококачественные будут. Нас будут уважать все общество, потому что мы породили таких великих детей. Почему? чему? Что управляем гениталиями. Управляем этой энергией. Вот она, традиция. А если не управляем, мы не знаем, кто рождается. Сейчас мне говорят, проблема в Европе, вот рождение детей хороших. Не так-то просто. Не так просто. В такой культуре, видите, все становится сложным. Где взять хороших людей, великих людей, гениев? И в конце концов, кто такой становится гением вообще? Кто делает гениальные вещи? В современной культуре это просто. Показали голую женщину, и фильм гениальный, все. Порнографию показывайте, всех привлечет. Да? Все просто. Или мужчину показывайте на экране с большими кулаками, бах, в нос, и все, и гений. Чуть что, сразу головой по голове и ломает кости. Потрясающий эффект. Вот сексуальная энергия такая могущественная. Любая вещь, никому не нужная. Рекламируйте рядом женщину, и все будут смотреть. Это известно. Вот и вся гениальность. Но ведическая культура совсем другое. Одежда необходима. Пища необходима. Жилье необходимо. Но это все произведение искусств у человека. Не голое тело, а его культура, творчество ценится. Голое тело тоже красиво, особенно когда там нет вожделения. Чистота. Вы даже смотрите, как он одет, этот человек. И красив. Да. Описано, когда я читаю эти книги, ведические, древняя культура, они во время праздников мужчины и женщины играли на улицах. Можно во время праздников. Так обычно они скромно общаются. Во время праздников они могут играть. Они берут йогурт, масло или воду розовую там и обливаются, кидают друг на друга, и все промокают. Все. И вот эти тонкие одежды в южном климате прилипают к телам женщин. И там написано, кто не чист, чувствовал вожделение. Кто чист, чувствовал радость большую. Они могли смотреть на противоположный пол, но чистыми глазами. И это радость. Но не вожделение. Я думаю, что в нашей культуре сейчас это пока невозможно применить. Не бросайтесь пока маслом, не спешите, хорошо? Это вызовет вожделение. Это лишь пример. Для этого нужна духовная сила, потому что нет большего оружия для деградации, чем противоположный пол, говорится в ведах. Именно поэтому есть браки. Муж, жена, не мужчина и женщина, а муж и жена, никаких мужчин и женщин. Муж и жена. Нужен мужчина – замуж. Нужна женщина – женись. Все. И твоя же жена будет смотреть. Куда ты смотришь? Чтоб ты никаких женщин не смотрел. А как это еще остановить? Жена должна это делать. Если у вас в доме мыши завелись, вы же кошку заводите, правильно? Если у вас, у мужчины, там завелись какие-то мысли, то рядом должна быть кошка. Жена, она так смотрит на вас. О чем думаешь? Она сразу понимает это. У нее нюх есть. И кошачья эта реакция. О чем подумал сейчас? Куда посмотрел? На меня смотри, разворачивает. Вот сюда, вот так. Вот ведическая культура. То есть на всех женщин смотрит как на мать, кроме своей жены. Так и написано. На чужую собственность как на мусор. Не беспокоит это его. Кто там богат, кто сколько, его не беспокоит это. И ко всем другим относится так, как хотел бы, чтобы к нему относились. Три постулата. И в них так много. И все это основано на одной вещи. Различить материю и дух. Пара и опара. И общение. Парампара. Не нужно стыдиться общаться с теми, кто выше нас. Не нужно избегать таких людей. Наоборот, нужно общаться, раскрывать сердце и почувствовать связь с этим уровнем. И будет подъем. Йога начнется. Подъем. Да ради этого человека я не только эти все принципы буду соблюдать, я вообще могу горы свернуть. Вот это связь, вот это любовь, вот это йога. Если вы на самом деле любите свою мать, вы любите и родину. Если вы на самом деле любите свою мать, вы любите все семь матерей. У человека семь матерей, говорится в ведах. Собственная мать. Мать-кормилица, мать-няня, жена-царя, жена-священника, мать-земля, мать-корова. Какая великая культура, смотрите. Как просто все. Вот корова, она же мне не мать. У меня есть своя биология. Но какая? Она дает мне молоко. Вы скажите мне, ответьте на вопрос, может ли корова дать молоко кому-то другому, как не своему теленку? Это означает, что корова, она глупое животное, но она смотрит на меня как мать, и это нужно уважать. Вот это ведическая, это культура. Мать уважается во всех формах. Это свято. Если мы потеряем вот этот образ матери, потеряем образ Бога, все, традиции конец. Лиана упадет. Нет связи. Нет связи. В сердце должно быть это. Мать, земля, родина, Бог, представители Бога. Мы все с вами представители Бога для своих детей. Так написано в Ведах. Муж для жены представитель Бога, он защищает ее. Жена представитель Лакшми, она дает удачу мужу и всему роду. Она могущна в том, чтобы дать, быть целомудренной, дать удачу всему роду, если она чиста. Чистая женщина – это самое, самое великое приобретение в жизни, говорится в Ведах. Это самое большое везение, удача для мужчины, если у него вот такая есть жена. Она даст ему все, все силы даст, все творчество раскроет от него, все даст ему. Лакшми. Удача, счастье, все будет. Деньги, что хотите. Вдохновение. Это все одним словом йога называется. Или вот возвышение ума, возвышение чувств. Или отличие материи и духа. По мере того, как познаем дух, все возвышается. По мере того, как падаем в материю, все просто опошляется в конечном итоге. Падает. Нагрубляется. Время сейчас такое. Время выбора, как бы. Ведь нас никто не заставляет принимать ведическую культуру. И никто не заставляет принимать плохие вещи. Не так ли? Мы сами выбираем сейчас. Если в советские времена нас контролировала партия и правительство, что выбирать, что не выбирать, то сейчас мы свободны. Ну, там тоже, это просто пример, не к политике дело. Сейчас вопрос чистого моего выбора, что же выберу, вот этот дух или материю. У каждого сейчас равные шансы есть в этом. На сегодня мы закончим информацию. Может быть, несколько вопросов. И вот будет концерт. Полминуты на размышления. Потому что здесь нужно подумать крепко. Может быть, я внезапно прервал речь, поэтому мы не думали о вопросах. Да, есть вопросы? Пожалуйста. Кто такой цивилизованный человек? Первое понимание цивилизации, когда человек исполняет свой долг. Это уже цивилизованный человек. Профессиональный долг, семейный долг, долг перед обществом, долг перед Богом, все вот эти виды дхармы долга. Он исполняет. Это цивилизация. То есть на кого можно положиться, так скажем, цивилизация. Обещает, делает. Ставит цели, достигает. Знает, как это делать. Это цивилизованный человек. И он это делает для благотворительности все. Для улучшения полного целого. И все. Это цивилизация. Если человек живет только для себя, это не цивилизованный человек. Это делают также животные. Они тоже для себя живут. Тут разница в чем? Ну, человек живет ради других. Он живет в служении Богу. Пожалуйста.
1: Как ты понимаешь, что для того, чтобы создать какие-то культуры сейчас, одна из задач родителей создать авторитет святым людям для своих детей?
0: О, правильно, правильно. Правильно. В одной столице, в одной как бы стране меня спросил один человек, но он в правительстве работает. Что можно сделать для страны, как поднять вообще все это, как изменить? Совет. Вот я ему сказал то, что вы сейчас говорите. Найди в своей стране людей талантливых, честных и святых. И покажи их, от них начни менять все. Найди примеры. Но интересна была его реакция. Он сделал так. А где же их найду? Так он сказал. Но мы абсолютно точно знаем, опираясь на Веды, что в любом обществе есть такие люди. Просто мы о них не знаем. Они сами себя никогда не рекламируют. Вы можете жить всю жизнь с своими родителями и даже не знать, что ваша мать святая, например. Вам, может, такого в голову даже не придет. Но это так. В большинстве случаев это именно так. Материнство – это святость. Так что же нужно развивать? Материнство, а не однополые браки. Вот с этого начинает меняться цивилизация, уже становится цивилизация. Совершенно верно вы говорите. Нужно, да, этот образ, образ святых людей в каждой семье должен быть. Либо ваши родственники, близкие святые, ваши предки святые, это очень могущественно, либо вы туда привносите святых примеры, на которых обучаетесь сами, учите других. Ачар прачар, вы это делаете, и другие это делают. Все учатся. Это семейная традиция. Что мешает окунуться в эту чистую, более ценную жизнь? Без опасений, без страха. Целиком нырнуть туда сразу же. Понял? Угу. Хорошо, хороший вопрос. Мне нравится, что так вот вы решительно сейчас принципиально рассуждаете. Похоже, вы это скоро сделаете. Да. Это хороший вопрос. В Бхагавад-гите там есть стих один интересный. Я помню, когда я его стал понимать, у меня был шок просто. Мне пришлось переосмыслить очень многое в своей жизни. Там был вопрос. То есть Арджуна спрашивает там, а что, какая сила, ну то есть там речь идет о душе вообще, какая-то раздел, о душе идет речь, что такое душа вообще, она вечна там и прочее, есть там сверхдуша, в общем, такие вот энергии описываются. А тут Арджуна спрашивает, а что человека толкает к греху, какая сила? Кажется, что она и есть самая большая сила. Вот ты говоришь, сверхдуша есть душа. А вот какая сила? Это что, сверхдуша души? То есть Бог нас толкает, что ли, да? А, это же великая сила. Что это такое? Он говорит. Помимо моей воли, я даже не хочу. Я знаю, что это плохо, и я делаю это все равно. Вот вопрос, так вопрос. И когда я понял этот вопрос, я понял, да, эта сила у меня есть внутри тоже. Вот это да, вот это вопросик. И что ж там за сила такая, между прочим, которая меня вот толкает непонятно куда, я даже не знаю куда вообще, и что будет потом. Толкает и все. Ответ настолько ясный был, сногсшибающий. Одним словом, вожделение Арджуна. Враг всех живых существ. Пока ты его не подчинишь себе, оно тебя убьет. Оно тебя приведет в ад. Просто вожделение. Пока мы не укротим этого врага, не подчиним. Вожделение нужно возвышать. Традиция – это именно возвышение вожделения. От низших форм как бы эгоистической любви к высшим формам альтруистической любви и божественной любви. Это тоже вожделение, но трансформирующееся, развивающееся, очищающееся. Это любовь называется, чистая любовь. И вот если мы убедимся, утвердимся вот в этом желании обрести чистую любовь, у нас появится сила победить это все. То есть вот этим знанием, духовным именно знанием, наукой. Подчинить это вожделение, трансформировать его, очистить. Поэтому вся культура, вед, это означает регулировать вожделение. Ну, знаешь, что еще? Мужчина и женщина. Отношения в центре культуры – это мужчина и женщина, больше ничего. По этим отношениям сразу поймете, что это за цивилизация. Что там женщины? Уважают ее или порабощают, в паранжу или обнажают. И вы сразу понимаете, что это за общество. Какая это культура, цивилизация, куда она идет. Наибольшим уважением общества должны пользоваться женщины, написано в ведах. Ману Самхита говорит, что после Бога вы должны поклоняться матери. Потому что именно мать очищает своих сыновей от вожделения, не кто-то еще. Именно она дает эту чистоту. У матери нет вожделения к сыновьям. А любовь есть. И очень большая, и глубокая. И больше всего стыдно человеку-мужчине именно перед матерью. Вот там совесть его делает человека. То есть влияние матери очень могущественно в жизни. Как говорится, после Бога матери поклоняйся. Мать не должна быть сексуальной перед детьми. И вот тут тогда все теряется. Вот тогда эта сила, она разрушает все.
2: Стремление к чистой жизни – это тоже вожделение?
0: Может быть, сначала, как вы говорите, стремление к чистой жизни, тоже вожделение. Может быть, сначала, как результат разочарования, может быть, какого-то. Вот, в жизни разочарованный человек, скажем. Но он хочет счастья, у него же есть это желание, вожделение, быть счастливым. Оно же может быть тонким, культурным, это чувство у человека, возвышенным. Например, ценить красоту, музыку, это тоже вожделение, но это высокий уровень культуры уже. Это желание может основано быть еще эгоистичным, очиститься, освободиться от страданий, но это уже хорошее, самое чистое желание из материальных. Очиститься – это лучшее желание, с чего мы должны начать именно с вами. Сначала очиститься, и остальное все просто будет. Уже мотивы новые появятся, и знания новые появятся, и откроется дорога, так сказать. В чистом сердце уже путь открывается. Поэтому сначала мы еще будем эгоистами, это хорошо. Мы хотим очиститься. Но это прекрасное желание. Угу. Все, вопросов больше нет. Очиститься. Будем очищаться. Все. Спасибо большое.

Теперь два других фактора, которые влияют на форму нашего ума. Мы по-прежнему на третьем постулате ведической психологии. Это то, что непосредственно влияет на форму нашего ума. Окружение, наши поступки в прошлом, которые сформировали некую стабильную структуру, некую структуру ментальную, на которую, собственно, надето наше тело. Фактор номер три — это, в общем-то, он относится к первому, это разновидность первого, первой вещи или комбинация первой и второй, но так как он очень существенный, я выделил его. Это воспитание или первые формообразующие годы. До 6 лет. И чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать весь механизм функционирования нашего ума, мы поймем, почему именно до 6 лет. До 6 лет все влияния, которые испытывает человек, весь опыт, который получает человек, входит в него очень глубоко. Какие-то вещи, которые мы давным-давно забыли, они могут влиять на всю нашу жизнь, потому что мы в самом раннем детстве это делали. Мы испугались, какой-то испуг. Так, мы, маленький ребенок, ему год, и он запутался в простыне. Он бился, запутался в простыне. И он беспомощный. Его никто не спас при этом, мама не прибежала. Он начал плакать, он испугался страшно. Такой человек всю жизнь клаустрофобией будет страдать. Он сам, он не помнит абсолютно о том, что с ним это случилось. Но он будет подходить к какому-то замкнутому пространству, и его будет одолевать страшный, абсолютно иррациональный страх. Страх этого замкнутого пространства. Вот, и поэтому эти первые 5 или 6 лет жизни человека, начиная

с его существованием в чреве матери являются самыми существенными. В ведической культуре для беременных женщин были даны очень строгие и очень четкие правила, как они должны были себя вести. Почему? Потому что беременная женщина, она-то сама ничего, что-то она съела, и ничего, и прошло. А на ребенка это повлияло. Так что должна есть беременная женщина, что должна видеть, какие эмоции она должна испытывать. Потому что маленький ребенок в высшей степени не защищен от всех внешних влияний. Мы до какой-то степени научились отфильтровывать негативные внешние влияния, какие-то вещи не пускать, и я объясню механизм этого. Но у ребенка этого механизма нет. Ребенок, все то, что он воспринимает извне, приходит в самую глубину его сознания, откладывается в этом сознании, и потом может либо сделать его счастливым на всю жизнь, либо наоборот испортить всю его жизнь. Вот. Но опять же, фатальности нет, все можно поменять. В этом, собственно, смысл того, что мы об этом говорим.

Ведическое знание – это изначальное знание человека. До сих пор в русском языке корень «веда» означает «знать», «ведущий», «сведущий», «ведун». И на основе этого знания древние мудрецы записали астрологические трактаты. Самый первый астрологический трактат – «Брихат Хорашастра», и она насчитывает более 5000 лет, эта книга. Сейчас эти знания, по милости современных проповедников, мудрецов, они возвращаются людям, дают возможность узнать не только моменты, связанные с текущей жизнью, с тем, какие у нас проблемы, как их решить, но и дают возможность узнать о изначальной природе души, поскольку ведическая астрология именно основана на духовном знании. Это знание, к сожалению, не является основой современной западной системы. И поэтому вы мало что можете узнать о себе как о душе, изучая западную астрологию. Поэтому очень многие западные астрологи сейчас буквально переучиваются, ходят на дополнительные курсы, занятия для того, чтобы узнать о духовной науке и понять, зачем. Зачем есть определенная жизнь, для чего существует предназначение человека, в чем оно. И без этого невозможно дать полноценную консультацию.

тонкое тело уже это как бы сейчас, ну, не становится феноменом для большинства людей, каким-то непостижимым. Есть опыт, есть доказательства, есть философское обоснование. Многие люди просто приняли это как часть своей жизни. Это то самое тело, в котором человек позже предстает перед высшим судом. Это суд Ямараджа. Вот он сидит на троне, Ямарадж. И существо в тонком теле приводит на суд, и он согласно его деяниям. В тонком теле считывается вся информация. Скрыть ничего нельзя. Не существует, то есть там не существует нераскрытых преступлений, да? Потому что они все хранятся на жестком диске, и на этом уровне можно прочитать все, что у вас там записано. То есть все, что камеры туда записывали, камеры глаз, камеры ушей, ваши камеры осязательные, да, кожи, рук, ног, так далее, касание, да. Все записано на этот диск, у вас просто забирают этот диск, ставят видео, и все смотрят, как человек жил, и смеются, да? Смеются, иногда смеются, иногда не всем.

триллионов 40 миллиардов лет. Сюда можно кинофильму записать такую в разных формах жизни, снятую разными камерами. Например, снятую зрением какого-нибудь существа, в теле которого вы пребывали, в инфракрасном излучении. Некоторые живые существа видят в инфракрасном, например. Или звуки, записанные ушами летучей мыши, в которой было воплощено живое существо какое-то количество лет. Да? И веды говорят, что творец этой вселенной, творец вселенной, которую называют Брахма, он живет тоже 311 триллионов лет. Какие-то странные совпадения, вам не кажется, нет? И до тех пор, пока живет он, существует эта вселенная. Она существует 311 триллионов лет. Задумайтесь. Ну, оказывается, какая-то, наверное, есть связь между моим тонким телом и этой вселенной, если они существуют одинаковое количество лет. То есть нету тонкого тела или нету желаний материальных, нету никакой возможности существовать материальной вселенной. То есть нет никакого смысла в материальной вселенной до тех пор, пока вы не пожелали, чтобы она была. Конечно, это комплексный продукт, и мы здесь вовлечены в разные, так сказать, отношения на разном уровне. Но самое важное, к чему я сейчас хочу вас привести, это то, что, согласно ведическим писаниям, этот творец Брахма, существо, которое, тело которого состоит из чистого разума, одной из самых тонких субстанций материальных, да, разум, то есть это тоньше, чем эфир, и тоньше, чем даже ум, разум еще тоньше, да. И можете себе представить, что каждый из вас имел такое тело, это абсолютное утверждение ведических писаний. То есть каждый из вас, приходя сюда из духовного мира, это высшее знание в астрологии, получил в первую очередь что? Тело Брахмы, и что? Потенциал создавать свою собственную вселенную. Чем все это закончилось, вы можете, так сказать, сейчас констатировать, каков сейчас уровень у нас. В лучшем случае под нашим управлением находится двухкомнатная квартира, да, кое-как свой кишечник, и то с переменным успехом, да, управляемым. И, в принципе, боремся со своим телом, пытаемся поддерживать его в форме, все его системы, баланс, да. Но изначальное положение каждого живого существа, приходящего сюда в материальный мир из духовного, это положение автора своей персональной, индивидуальной вселенной. Каждый из вас прошел это бесспорный факт. Веды просто не оставляют никаких сомнений. Они говорят, это факт. Здесь нет других живых существ. Каждое живое существо, которое сюда пришло, сначала пришло на самые высокие позиции, получило права самой высокой независимости от Бога. И некоторые, кто получил такую вселенную, они, тем не менее, сразу же начали использовать свой потенциал, свою возможность создавать других живых существ, создавать планет. То есть вы, дорогие брамы и брамини, примерно 150 триллионов лет прошло с тех пор, как вы получили эту позицию. Чуть-чуть меньше, потому что часть этого срока вы провели вот в этой очень возвышенной форме, или одну жизнь точнее. И полная жизнь Творца Вселенной длится 100 лет. Мы воспринимали ее как 100 лет, просто обычные 100 лет. Но в пересчете на человеческое время исчисления, вот сейчас принятое нами, это 311 триллионов лет. То есть у нас была возможность правильно или неправильно использовать свой ресурс абсолютного Творца. И некоторые из вот таких создателей Вселенных, они сохраняют сознание Бога и таким образом не деградируют.

такое положение, есть такое высказывание о том, что современная наука, она фактически и научное мировоззрение в целом, оно пребывает в глубоком кризисе. И Вернадский связывал этот глубокий кризис с тем, что в определенный момент мы приняли ту физическую картину мира, которую когда-то предложил Ньютон. И фактически вот эта картина мира физическая, она привела к тому, что мы стали очень упрощенно, односторонне и очень схематически представлять себе реальную действительность. И когда я читала очень много всевозможной литературы, у меня даже возникла определенная подборка таких положений, когда ученые того или иного направления фактически жалуются на критическое положение в их отрасли науки. Ну, допустим, ни для кого не секрет, что целые школы и, допустим, учебники строились на положение о том, что, то есть, на теории Дарвина, той самой теории, которая говорит нам о происхождении человека не очень завидным и не очень лестным для человека. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. И дело в том, что вот эта вот самая теория Дарвина, по сути дела, она не была таким научным открытием. По сути дела, это же была просто гипотеза. Гипотеза, в которой не очень был уверен сам ее автор. У него было очень много сомнений на этот счет. Допустим, он знал, что серьезный контраргумент против этой гипотезы – это отсутствие так называемых переходных видов в слоях земной коры. То есть, если мы произошли, фактически жизнь развивалась от одноклеточных и поэтапно, так сказать, одноклеточные существа живые преобразовались вот в то, что мы сейчас собой представляем, то все эти переходные виды, они должны были просто, как говорил сам Дарвин, земная кора, она должна была просто изобиловать всеми этими останками этих переходных видов. Но дело в том, что они абсолютно не обнаружены в земной коре. И более того, биологи, они пришли к выводу, и, собственно говоря, это было одним из открытий, и они улыбаются, наверное, сейчас. И эта теория Дарвина, которую приняли как такую серьезную научное положение, и фактически она была в основе очень многих научных теорий, тысяч научных книг, диссертаций, защищенных множеством ученых. Но ведь многие биологи, серьезные ученые, не принимают ее всерьез, потому что они знают, что, допустим, какие-то изменения возможны в рамках только одного вида. То есть в рамках, если, допустим, мы рассматриваем один конкретный вид, то какие-то незначительные изменения в течение столетий, тысячелетий и так далее, они происходят. Но между видами не может никакого, то есть один вид никогда не переходил в другой. То есть, говоря просто, муха никогда не станет слоном. И биологи это хорошо знают. Но, тем не менее, на этой теории она нам заменила картину мира. И фактически мы знаем, что, то есть, эта теория, она не была научной. Фактически все эти теории, построенные на основе теории Дарвина, они нас увели очень далеко от истины. Очень далеко от истины, и фактически все теории, построенные на ней, они также подобны карточному домику или построенному, как говорится, дому на песке. Фактически, и они нас очень далеко уводят от реальной картины мира. От реальной картины мира, фактически от истины уводят нас эти теории. И так называемые положения ортодоксальной науки, то есть эти парадигмы научные, концепции и научные проекты.

Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. Эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Очень интересно. И веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существуют 4 веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится, поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране тоже сам говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет массу сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть вед, потому что веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет этой нашей с вами Вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которые говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама значит вожделение или любовь такая больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые… Бхакти буквально означает любовь, но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот это ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания. Различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется пратьякша. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Это пратьякша, можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс пратьякша, чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться.

शय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावतो जीवानां। Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которым мы всегда. Так что? Шила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется. А если еще танцуете, то линия судьбы на ногах сотрется.

Это самый сильный позор, который можно испытать, это позор от проявления вожделения. Это один из самых сильных позоров. Позор. В общем-то, три их идут вместе. Позор от вожделения, позор от жадности и позор от гнева. Это три особенно сильных позора. Поэтому это три особенно сильных врага. Поэтому о них больше всего говорится в специальной литературе. Вожделение, жадность и гнев. Как только эти враги нами овладевают, сразу же приходит позор. Сразу же. То есть человек вожделенный, человек жадничающий, человек гневающийся, это уже изначально позорящийся человек. Все они позорятся. Поэтому не надо проявлять эти три качества. И это и есть те самые трудности, с которыми нам надо бороться. Но что поразительно, что современный человек не видит в них врагов. Более того, для некоторых эти враги сейчас стали лучшими друзьями. А значит, проблема позора у нас будет все больше и больше. С вожделением перестали бороться. Наоборот, делается все, чтобы вожделение стало больше. Человека без вожделения считают больным. И пропишут ему немного виагры. Как это ты без вожделения? Нехорошо это, без вожделения. Но вожделение — это самое низкое состояние сознания. Самое низкое состояние сознания, самое некрасивое состояние сознания. Самое неприличное, самое позорное. Самое. Почему? Потому что в этот момент человек полностью забывает о себе как о душе. В состоянии вожделения невозможно думать о возвышенном. Невозможно думать о абсолютной истине. Невозможно думать о духовном. Можно думать только о теле. Самое низкое мышление. Только о теле человек думает. Вожделение — это состояние полного забытия о духовном. Просто исчезает. И что это, если не позор? Позор. Причем любовь и вожделение значительно отличаются друг от друга. Любовь — это видеть душу в другом человеке, а вожделение — это видеть тело. Любовь — это видеть душу. Вожделение — это видеть тело. Поэтому, когда вам говорят «я тебя люблю», стоит об этом поподробнее поговорить. Что конкретно? Потому что пельмени мы тоже любим. Но эта любовь для пельменей плохо заканчивается. Есть у пельменей некоторое подозрение по поводу того, что любовь — это благоприятно. Это вожделение. Вожделение, не любовь. Поэтому в семье должна быть любовь, которая сближает любящие сердца. Но если в семье не любовь и вожделение, такая семья обязательно и с позором распадется. Понимаете? Потому что съели друг друга, и все, что дальше делать? Каждый понимает, что его съели. Реально съели. Человек, конечно, не пельмень, но за годик можно любого съесть. За первый год 50% браков сейчас распадаются. Все, съели. Дальше что? Мы съеты. Надо идти есть кого-то другого. Смотри, какой пельмень новый появился на горизонте. Пожирнее, побольше. Свеженький, только что сваренный пельмень.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость – 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость – 6, а смертность – 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 1980 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80 по 85 год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87 году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94 году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80 году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз. В 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал, как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства. За год берется все выпитое пиво, вино, водка. Выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами, в 65 году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок. 12 литров, смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл.

незначителен. Ни гений, ни творец и ни герой. Я твой. Сделай меня прозрачной средой. Спасай.

Если мы с вами духовные существа, почему мы не можем этого понять? Увидеть душу. Как вы думаете? Например, у меня дома есть... Какой же пример привести? Шила. Пример шила. Как раз такой пример, знаете, инструмент. Вы можете просто бросить его куда-то, а он небольшой такой, и часто его ищете. Не найти его, как правило, такой предмет. Иголку там какую-нибудь, или булавку трудно найти, или шило трудно найти. Вот это. Оно, я знаю, точно есть, но не могу найти. Что это значит? Вот я душа, я знаю, но не могу обнаружить. Что это означает? Да, я забыл. И как это можно вспомнить? С шилом понятно, нужно, конечно, найти. А если это душа, живое существо, как его обнаружить? Позвать. Все просто. Вы можете самого себя разбудить? Вася, вставай, пора. Мне нужен будильник, правда же? Спящий сам не проснется, связанный сам себя не развяжет. Но если вас бодрствующий скажет: Вася, вставай, вы сразу проснетесь. Это же легко. По звуку. Поэтому веды говорят, если вы хотите подняться в другое измерение любви, выше, это возможно по звуку сделать именно. Например, прежде чем вы займетесь бизнесом, торговлей, там, не знаю, атрибутами, машинами, домами, недвижимостью, прежде чем вы займетесь всей этой деятельностью, вы должны услышать о ней от кого-то. Вдохновенные речи, не так ли? Какая-то реклама сопутствует этому. Обязательно. На самом деле, это жизнь не цивилизованная еще. Но при помощи рекламы можно создать и образ цивилизации. При помощи звука. Знаете, как распространяется наркомания? По звуку. Вы должны пообщаться с наркоманом. И все. Если будете рядом с ним жить постоянно, станет наркоманом, это известно. Просто слушая, что он говорит. У меня был опыт, я не принимал наркотики. Но я был на пороге этого одно время на Дальнем Востоке, где гашиш — распространенное явление дальневосточное. И мы жили, я был студентом тогда, на какой-то там квартире, на сопке, там такое сопчатое, знаете, место красивое, Приморье. Бухта Золотой Рог, вот мы на какой-то сопке, там какие-то были частный сектор. И какая-то бабушка сдавала нам домик такой на ее участке. Мы, студенты, жили там. И там очень много было студентов, молодежь. И мальчиков, и девочек. Студенческая среда, можете представить, советские годы, боже мой, свобода. И я любил музыку, у меня там была гитара, я всегда там играл на гитаре каждый день. Это всем нравилось. Я любил, что меня как бы слушают, но я был в центре внимания, гитаристом, певец, ну никакой-никакой, ну, пел. Я себя, то есть, уважал, ценил. Ну, считал, что я непростой человек, конечно. Все молодые так думают. Значит, на гитаре умеют играть и петь, ну все. Они уже, можно их на сцену, можно их уже к Битлз перечислить. Я был таким же. И однажды какие-то друзья, студенты, которые к нам регулярно заходили, мы всегда с кем-то там знакомились, ну, студенческая среда, понимаете? Приводят какого-то человека, молодого, нашего возраста, такой же, чуть даже моложе, но необычный, равновешенный, спокойный, улыбается постоянно. У него все хорошо. Конфликт ни с кем не вступает. Доволен, чем предложит. Что предложит? Берет гитару. И как запел, я просто чуть-чуть сознание не потерял. Ну как это? Что это за талант такой? Знаете, у меня просто звук выливается из сердца, и я просто... У меня все, воля меня отказывает просто. Я просто принимаю его как божество какое-то. Что за голос такой? Потом стал о любви сразу петь, знаете. Я думаю, ну как так можно вообще? Ты где-то вообще выступаешь? Ты же неизвестный. Почему ты неизвестный до сих пор? Он улыбается просто. Он достает папиросу большую такую. Вот такой папирос. Набитую наркотиками. Говорит: сейчас я тебя научу. Будешь точно так же пить, издавать такие же звуки будешь сейчас. Это произошло по звуку. Но я не пробовал. Я это сразу испугался, сказал: нет. Я пока не могу. Нет, тут я испугался. Мне хватило разума остановиться. Но это один из опытов моей жизни, как звук влиятелен. Вы видели этих известных певцов западных? Вы ничего не почувствовали? А вот надо почувствовать, надо смотреть глубже немножко на этот талант. Так или иначе, они связаны с этими пороками. Большинство. Ну, некоторые точно, это известная история. Вы видели спортсменов, которые дают большие результаты? Это связано с некоторыми допингами, какими-то специальными. И, то есть, когда вы переживаете это состояние наркотическое сознание, вы по звуку можете привлечь другого человека к этому наслаждению.

Веды говорят, есть мужской аспект Абсолюта, его называют Пуруша, а есть Пракрити или Шакти, женский аспект Абсолюта. Пожалуйста, там слог Ом, там что-то еще на фоне, может быть, это не проблема, понимаете? Итак, веды говорят, что вот эти отношения мужчины и женщины в материальном мире столь значимы и столь существенны, что вот такая непреодолимая тяга существует, и все хотят этих гармоничных отношений только потому, что все это есть в Абсолюте. И в Абсолюте между первым мужчиной и первой женщиной очень интересные динамичные отношения, развивающиеся в любви, которые мы здесь в этом мире пытаемся просто что? Имитировать. Понимаете? Мы пытаемся, мужчины пытаются Бога мужчину имитировать, женщины пытаются женский аспект божественный имитировать. Вот, ну, в своем таком любительском стиле, что насколько нам качеств хватает, мы тут в эти игры пытаемся играть. Вот, но вот это вот самый главный принципиальный момент. Это как бы графика может быть любой. То есть, естественно, что традиция, какие-то художественные традиции того или иного народа, там особенности художника и все прочее, это обязательно будет присутствовать. Но я сразу вам сказал, что это некоторый элемент условности, который нам, ну, приходится глотать, хочешь не хочешь, понимаете? По меньшей мере, если эти вещи созданы по канонам, то есть по тем описаниям, которые даны в Священных Писаниях, это то, что мы можем верить, по меньшей мере, мы можем получить некое представление. Если, допустим, мы знаем, что в христианстве есть такие, ну, как называют, чудотворные иконы, да? То есть это плоскостные изображения, где там на доске или на бумаге, там на каком-то картоне, значит, изображены эти вот какие-то святые образа, и вот люди там к ним прикладываются, и какие-то там даже чудеса происходят, что-то еще происходит. Вот, то есть это обозначает, что Бог, он может войти куда угодно, если он не ограничен, значит, он может войти в любую форму. Это не идолопоклонство. Идолопоклонство – это когда мы поклоняемся перед лицом Бога кому-то другому. Вот поклонение, допустим, какому-нибудь политику или спортсмену, или музыканту – это будет идолопоклонство. Идол обозначает Бога заменитель. Но когда мы поклоняемся изображению, которое создано по всем канонам Священных Писаний, пускай даже и не сам совершенно, потому что Бог, он все время как бы, ну, в любом случае, он остается выше всего. Вот. То есть, если это создано по правилам, с любовью, с преданностью, то это и будет своего рода как бы такой, ну, не знаю, иконой или вот божеством, формой, через которую он будет проявляться. Это не проблема, понимаете? Итак, смотрите, теперь нужно нам определиться вот с каким моментом. Значит, каждый объект этого мира, веды говорится, характеризуется четырьмя свойствами. То есть все имеет название. Нама. Нама обозначает как по-английски name. Нама – название, рупа – форма, гуна – качество и лила – это свойство или функции, какая-то деятельность определенная. Пример. Предмет. Какая у него нама – название? Часы. Рупа какая? Круглый циферблат, да, бывают квадратные часы. Рупа, лила, вернее, гуна, какие качества? Качество металлический корпус, эко-драйв, солнечный циферблат накопительный, окей. И лила, какие функции, какие деяния, часов, для чего они нужны? Для того, чтобы показывать дни недели, часы, минуты и секунды. Все. То есть любой объект имеет такие свойства. Вот, пожалуйста, другой объект. Называется стакан, это нама. Рупа какая? Значит, усеченный конус, да? Гуна – пластик, да? Лила – для чего? Хранит воду, все. То есть любой объект имеет нама, гуна, рупа, лила. Функция, название, форма, качество и деяние, все. Почему так? Потому что у Бога изначально есть нама, рупа, гуна, лила. У него есть имена, формы, качества и деяния. Материальный мир – это следствие. Следствие обязательно присутствует свойство причины, первоистока.

Этот элемент Будхи, собственно, и есть наша привилегия, которой мы, к сожалению, часто не пользуемся. Что такое этот элемент Будхи или элемент разума? Это первое. Моя способность оценить себя, посмотреть на себя со стороны, подвергнуть все то, что я делаю, какому-то анализу, оценить это с точки зрения каких-то высших идеалов, а не с точки зрения нравится, не нравится, каких-то высших ценностей. И второе, несколько вещей, это разум или будхи, который есть, это также интуиция. Это некое интуитивное прозрение или понимание того, что это правильно. Не просто нравится или не нравится, а что это правильно в высшем смысле этого слова. Что это правильно с точки зрения каких-то высших идеалов и ценностей. И это интуитивное понимание можно разрабатывать. Самое удивительное, когда я сказал, что у человека есть этот огромный спектр, в котором он может меняться, это то, что человек может развивать в себе эти способности и развивать именно с помощью этой функции нашего сознания. Так, интуиция – это также воображение. Будхи дает человеку возможность вообразить, то есть представить себе ситуацию, которой нет. Представить себе, что со мной будет, когда, если я буду действовать таким образом, где я окажусь, если я буду действовать. Понять, куда, собственно, его ведет все это. Это также свойство нашего разума. Если у человека развит этот элемент сознания, будхи, то у него будет очень глубокая внутренняя интуиция, понимание того, куда все направляется. Очень развитое творческое воображение. У него будет очень сильная способность к самоанализу. Некоторые люди рождаются с этой способностью развитой. С точки зрения астрологии, если у человека очень сильный Меркурий, Меркурий на санскрите называется Будхи, и Меркурий, собственно, определяет эту способность. Но независимо от того, где у нас Меркурий, слабый он, не слабый, а человек может ее развить. И еще одна функция Будхи – это сила воли. Это способность, посмотрев со стороны, оценив, сравнив это с каким-то набором высших ценностей, поняв с помощью воображения, куда все это меня может произвести, это способность, собственно, поменять себя с помощью этой силы воли. Четыре функции нашего разума или будхи очень и очень важные. И, собственно, человек ровно настолько способен к каким-то глубинным изменениям, насколько эти четыре функции развиты у него. Так, эти четыре функции, собственно, есть тот самый инструмент, тот самый дар, который у нас есть. Предназначение человека в том, чтобы действительно пользоваться этим, оценивать себя, анализировать себя, направлять свою жизнь к высшей цели и менять себя таким образом в лучшую сторону.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов на Веда Радио.
1: Еще раз добрый вечер. Итак, наша тема сегодня – культура, традиция, духовность. У нас нет доски, но мы сможем запоминать, представлять, воображать, то есть пользоваться воображением. Мы опишем принцип ведической культуры, что такое традиция, что такое духовность, ну, согласно древним канонам, так сказать, стандартам, золотым стандартам. Поэтому не удивляйтесь, это сегодня будет золотой стандарт, высокий стандарт. Его нужно просто знать. Сразу скажу, что мы с вами не соответствуем полностью этим стандартам. Не только мы с вами, пожалуй, в мире утрачены стандарты. Почему об этом говорим, собственно говоря? Утрачены. Но их можно возродить. Эти высшие стандарты, золотые стандарты, вед, они созданы для людей, которые хотят стать чистыми, ну, возвышенными. И мы говорим духовными, культурными, то же самое, это синонимы. То есть для того, чтобы возвыситься и знать, вот какой должен быть человек на самом верху, как бы традиции, культуры, духовности, существует ведическая литература, чтобы описывать эти золотые высшие стандарты. Лучшие примеры истории, людей, женщин, героев. Лучшие примеры взаимоотношений, любви и прочее. Самое яркое вообще, что в истории было человечество за все, скажем, тысячи лет. Ну, веды так рассматривают историю тысячи лет. Согласно современной истории, у нас всего несколько тысяч, 3 или 4 тысячи лет, да, по-моему, история насчитывает, ну, наблюдаемая история вот современная, но ведическая история нас смотрит дальше, глубже. Это называется нетрадиционная наука, но вы увидите сегодня, что традиции, они традиционные вещи, то, что мы рассматриваем, необходимые вещи, тем не менее. Полезны для каждого из нас. И те люди, которые могли следовать самым высоким стандартам вед, назывались арии в прошлом. Я думаю, вы слышали это слово, и, может быть, не всегда из верного источника мы слышим эти слова. Ариец – это человек, который отличает материю и дух. То есть у него есть такое свойство разума особое, тонкое свойство разума, тончайшее, различать материю и дух. Например, есть такой лебедь Хамса, Раджа Хамса, не всякий лебедь. Не знаю, вот сегодня мы видели лебедей, 2 лебедя на реке. Я не знаю, какой это вид лебедей, очень красивые, большие лебеди. Но вот есть Раджа Хамса, возможно, это они, как раз тут сегодня проплывали. Они имеют уникальное свойство одно. Если вы возьмете молоко, коровье молоко, и вылейте лебедю прямо в воду, он сможет выпить молоко, не касаясь воды, то есть не выпивая воду. Он как-то фильтрует. Разделяет молоко и воду. Прямо в воде может различать. Вода останется, молоко выпьет, вода останется. Это умеет делать Раджа Хамса. И люди, которые обладают таким тонким интеллектом, отличать материю и дух, называются Парамахамса или Арии. Очень высокая культура. Ну, мы сразу скажем, ну и что здесь такого отличать? Ну, я знаю, собственно говоря, и это сейчас не секрет, что я... Есть сознание в теле, а тело, оно отличается от сознания. Это отличие знаю, я слышал об этом. Из этого много исходит. Из этого различия исходит целая культура отношений. Совершенно необыкновенная. Ну и мы говорим, она утраченная. Поэтому и наши знания с вами сейчас более-менее теоретические, так скажем. Мы слышали просто об этом, конечно же. Но это еще не традиция, не культура. Это лишь как бы некая мода. Ну, просто мы увидели какую-то новизну, в этом привлеклись. Интересно, красиво. Звучит хорошо, поэтично, действительно, я сознание, я душа. Но если различать эти вещи, мы увидим, что на самом деле мы найдем с вами настоящее что-то в себе, настоящую любовь. И она отличается от вожделения. Надо различать материю и дух. Мы найдем в себе истинную правду в сердце. Мы услышим голос правды. И мы увидим, что это не наглость и не застенчивость. Это что-то другое. Это наше естество. Внутреннее глубинное естество, которое смешано сейчас с материальным сознанием или как бы с элементами материальными. И на санскрите это выглядит так. Двумя терминами обозначается пара и апара. Пара значит высокий, выше. Высшая пара. И апара противоположно, значит, внизу. Есть низ, есть верх. И вот есть градации между этим, смешения всевозможные. Поэтому мы видим, что есть люди разных уровней сознания, от пара до апара. И там есть смешение всего этого. Есть великие, священные, святые люди. И есть люди, говорят, скотина просто. Это мягко сказано, знаете. Вот так и так можно назвать человека, если он. Вот он разный такой, знаете, человек. Вот трудно сказать, что такое человек, потому что вот такие градации сознания очень контрастные, большие, гигантская пропасть между людьми может быть. В понимании, в культуре, в отношениях, от любви до ненависти, представьте, вот сколько всего. Вот это смешение происходит. И смешение происходит не где-то в обществе, а вот именно внутри самой личности. Вот эта культура становится смешанная, как бы и высшие, и низшие, низменные качества в человеке смешиваются, и вот эта борьба, это такая драма жизни, Боже мой. Друзья, враги, плохо, хорошо, все, вот прямо противоположные вещи раздирают нашу жизнь. Любовь, ненависть, как мы сказали, браки, разводы, ну, все что угодно. Боль, счастье, несчастье, все в перемешку. И традиция означает парам, пара. Два слова соединяются здесь. То есть вы хотите выше? Зачем? Чтобы еще выше. А зачем еще выше? Парам-пара. Выше, выше, выше. Только вверх, не вниз, не вниз, не вниз. Только снизу вверх, вверх, вверх. Это традиция называется. И если мы видим, что в обществе есть вот этот прогресс, сознание, очищение от низменных качеств, это называется преемственность, парам-пара, ученическая, работает. Все. Все работает. Есть образование. Что новое поколение становится еще лучше, следующее еще лучше, еще лучше, еще лучше. Да, пожалуйста, не путайте одну вещь. Мы же можем спутать. Парампару с модой. Парампара исходит от мудрецов. Мудрецы, он те, кто уже наверху. От них исходит вот этот как бы, стандарт золотой, о котором мы сегодня говорим. То есть мы сегодня с вами будем мудрецами. Ну, хотя бы на этот вечер хорошо договорились. Мы не будем спорить с высшими стандартами, примерять к себе, негодовать, как так, почему, так трудно, все невозможно, в конце концов. Мы не будем этого. Мы просто сегодня на вечер на пару часов станем мудрецом, скажем, все возможно для меня. Я смогу. Или я уже это даже делаю. Представьте. Ну, конечно, это интересный момент, это медитация. Но медитация – это реальный опыт. Воображение, опыт-то реальный дает. Заметили это? Ну, вот во сне. Тигр напал на вас. Вот так же, испугайтесь. Во сне вы так же реально испугаетесь, правда? Это же просто воображение же было, сон. Нет, вы реально пережили ситуацию. Если вы умеете медитировать, сегодня мы станем мудрецами с вами. Сегодня, да, уже прямо сейчас ариями станем. Золотой стандарт сейчас представим, скажем, крылья расправятся у нас, как у лебедей. И мы сможем различать на какое-то время, и мы сможем учить, что это за свобода такая, что это за великая вещь оказывается. Парам-пара. Когда мы получаем все сверху, самое лучшее, сверху, сверху, сверху. Не снизу, нет. Есть такой пример в Ведах. Есть такая птица, чатак. Так называют ее в Индии, чатак. Я не видел эту птицу. Похоже, что никто не видел эту птицу, но она описана. Почему? Потому что она живет только в облаках, она на землю никогда не спускается. Вот я не знаю, надо подняться наверх, чтобы увидеть, есть ли там такая птица или нет. На землю никогда не спустится. За водой. Даже за водой. Она в облаках пьет воду, она никогда не спускается на землю. Вот. Веда говорит, вот это арии. Никогда не спустится вниз, ни при каких обстоятельствах. Он герой, не уступит. Низшим качеством не уступит, на колени не встанет перед ними. На колени становится перед высшей истиной, больше ни перед кем. Это духовная гордость называется. Настоящая, то есть подлинная. Какие мы должны быть? Мы герои истины. Мы сегодня мудрецы. И мода с санскрита переводится интересно, совпадение. Мода – это наслаждение в переводе. Так и есть. Кстати, самое большое совпадение санскритских слов, по-моему, в латышском мне сказали, да, верно? Литовский все-таки, да? Но тут вот спор между Литвой и Латвией, я знаю, да, есть. Ну, вот одни говорят одно, другое другое. Кому верить, не знаю. Ну, Литва и Латвия, скажем так, вместе. Вся Прибалтика, все. В русском тоже немало таких сочетаний, очень похоже. Грива, шея, допустим. Брат, брат. Один, один, начало. Два, два, три, три, четыре, чатру, пять, панча, шесть, шат. Ну, мы на санскрите до сих пор считаем, видите, в русском языке. А на латышском как? Один, два, три, четыре, пять. То же самое. Окончания только меняются, так, разницы. древний язык. И почему утрачиваются древние культуры? Потому что высокий стандарт. И если мы говорим о культуре, то кто вообще управляет культурой? Мода. Ну, так не должно быть. Я просто говорю, что так сейчас есть. Мода. Мода значит наслаждение. Наслаждение исходит из с уровня юношества. То есть всю моду задают именно юношеский возраст. Вот если о моде говорить, это юношество, красота, это вот женственность такая, знаете, вот цветущая вот такая вот юность. Это отсюда мода исходит. И когда вы смотрите на красивого человека, красиво одетого, как-то экстравагантно, вы хотите подражать ему. Но мудрость исходит от старшего поколения. Сейчас моду управляет, а на самом деле должен управлять кто? Не молодые люди, а старики управляют обществом на самом деле, если они мудры. Но если не мудры, тогда это только мода. Ну, если он старый дурак, что? Что я буду слушать вообще? Он и выглядит так, и старый, и плохо одевается, у него уже нет этой цветущей юности, этой вот энергии молодости. Он во всех отношениях неинтересный, это уже как бы другой биологический вид. Я таким никогда не буду. То есть мы разделились, отчуждились вот по возрастам, мы не понимаем друг друга. Я слышал, что обещана Нобелевская премия, кстати, это хорошая информация, Нобелевская премия обещана тому, кто решит проблему отцы и дети в мире. Сейчас считается неразрешимой проблемой, что отцы и дети так и не понимают друг друга со времен еще Тургенева. Вы помните Базаров там, отцы и дети, он написал Тургенев? Тургенев? Тургенев. Вот эту проблему он поднял. И там он описал этот образ Базарова, который кто? Он нигилист, он ни во что не верит. Нет традиции, нет преемственности, он ни во что не верит. Она разрушена. И вот эта проблема отсюда и начинается. Что стариков слушать? А они не знают, они уже потеряли это знание, утратили. Как? Мы объясним. Как рушатся эти традиции? На двух вещах всего держится. Если мы хотим восстановить все самое лучшее, всего нужно две вещи в человеке. Способность говорить и пример. Все. Это все. Как просто. Только никто не может сделать. Способность говорить утрачивается, когда утрачивается способность слушать. Мы не можем говорить, не выслушав и не поняв. Ну, понимаете, мы не можем поставить диагноз, не выслушав пациента. Так? Мы не можем правильно оценить ничего, пока не выслушаем. Пока глубоко не послушаем. Сострадаем, сердцем не услышим. И тогда у нас квалификация говорить появляется. Не ораторство, не путайте эти вещи. Это внешняя вещь. Вы не можете быть и не оратор. Может, даже имеете дефекты речи, или заикаетесь, или иногда ошибки допускаете какие-то в словах. Но вы говорите сердцем. Это способность говорить отсюда. Это только человеку дано такое. Живот оно. Это грозный звук. Там нет сердца, нет сердца. У вас шок. А как так можно вообще со мной обращаться в жизнь? А где же ваше сердце вообще? Если мы так становимся, как ав-ав-ав-ав-ав, что же такое-то? Где же, где мы не умеем слушать, не умеем говорить, мы просто начинаем лаять друг на друга. Поэтому первое – это способность говорить. Она исходит от слушания. Как, например, мы хотим учить детей. Ну, конечно, вы родители, вы обязательно будете учить своих детей, вы не будете равнодушны к этому. А вы хотите, чтобы ваш ребенок стал очень хорошим человеком. Каждый заинтересован естественным образом. Но как вы ему объясните хорошую вещь? Как вы установите преемственность, чтобы он это принял сердцем именно от вас? На всю жизнь запомнил, что такое хорошо, что такое плохо. И не пошел потом учиться во двор, в подвал куда-нибудь. в определенное общество, а именно вот держался за ваши наставления, ценил. Мой папа сказал, мама, дед мой еще такое говорил. Горжусь этим. Как? А нужно уметь их слушать, своих детей. Вот это мы теряем свою способность. Мы забываем, что их нужно... А что их слушать? Мы говорим, от горшка до вершка еще. А? Молоко на губах и не обсохло, слушай его еще, понимаешь. Говори, что я тебе... То есть, делай, что я тебе говорю. С одной стороны, да, так, быстрее, кажется. Да? Я же занят, у меня работа, у меня то, я взрослый человек, мне нужно семью поддерживать, вот тут еще слушай его, понимай его еще, возись с ним. Подрастешь, сам все поймешь, сейчас просто слушай меня, вот так вот. Это называется игнорирование личности, вот тогда не обижайтесь, пожалуйста, что ваши дети вырастают потом, и они будут вашими друзьями. Они даже вам в старости могут и не помочь. Но в Веккале вот такая ситуация. То есть, ну, я не знаю, вы знаете, что такое Веккале. Сейчас сорвалось с языка просто. Веда говорится, что есть циклы времени. Вот Кали-юга, это вед, ну, такой сложный очень. Духовность, традиции, культура, вот о чем мы говорим сегодня, они ослабевают сильно, и поэтому трудно общаться очень. Старшим, младшим. А знаете, как старшим тяжело и больно, когда младшие вот так вот игнорируют их в ответ потом. Это очень, это большая травма вообще обоюдная. И у младших, и у старших есть... травмы через общение. Боль и обиды остаются пожизненно. Итак, когда разрушается вот эта духовность, связь со старшим поколением, которые разучились слушать, они возгордили своим возрастом, может быть. Они, может быть, стали немножко диктаторами, авторитарными становятся старшие. Тогда младшие не слушают их, не подчиняются. Нет примера, нет понимания. Он не понимает меня. И когда старший общается с младшим, он должен давать наставления с любовью и давать пример еще этого всего. Тогда возникает преемственность, традиция становится. На санскрите звучит так: ачар – прачар, ачар – поведение, прачар – слово. Слово должно совпадать с поведением. Если я что-то говорю, пытаясь передать знания младшему, традицию установить, я должен подтвердить на практике, что я это делаю тоже. Я так же делаю, поступаю так же, таким же образом. Курильщик никого не может освободить от курения. Алкоголик никого не сделает трезвенником, сколько бы он ни говорил об этом. Наркоман никого не освободит от зависимости, пока сам зависим. Пока мы сами зависимы, мы никого не освободим. Человек, связанный по рукам и ногам, не способен себя развязать, говорится. Ему нужен кто-то развязанный уже. Вот о чем речь идет. А мы по своему рождению, по естеству связаны уже с рождения. Это говорят веды. Что это означает? Рождение означает невежество. Я родился, я не знаю ничего. Согласны? Я понятия не имею даже, кто я и что это за мир, в котором родился, и зачем. Я понятия не имею, что, оказывается, я вот подрасту, пойду в школу. А потом я ее закончу, и мне нужно будет получить какое-то образование и профессионально на работу пойти, и поддерживать семью. Я ничего не знаю об этом, меня старшие об этом скажут. Мой вопрос. Откуда старшие-то узнали об этом? От своих старших, верно? А те, видите, есть такая преемственность, оказывается. Ну, как бы естественное, что-то осталось, мы чему-то еще обучаем. Ну, необходимым вещам, профессии, деньги и профессии – это единственное, что у нас сейчас остается, преемственность, твердо заложено. Потому что без этого обойтись нельзя. Это практичный пример. Что вот есть какая-то преемственность, но это не парампара. Это не то, что вы вверх так поднимаетесь. Просто вынуждены это делать. Вынуждены. Потому что без этого вы будете страдать, не зарабатывая деньги, не имея профессии, не образования. Вам придут страдания просто. Это страх называется в ведах. Просто мы подчиняемся страху жизни, как нужно выжить. Мы говорим, нет, нужны деньги. Нужна работа. Знаете, был один такой мудрец. Его звали Чарвака. Я не знаю, когда он жил. Ой, очень давно это было. В ведах есть 6 философий основных. Больше никаких философий не существует. 6 основных философий. Остальные вот либо сочетание, либо одно из 6. И Чарвака ему не представляет одну из них. Основополагающую вещь. Я почему не вспомнил? Сейчас узнаете, что за философия. Она очень знакомая нам. Хотя вы никогда Чарвака не встречали? Нет. Но вы узнаете сейчас. Это легко понять будет его философию, очень легко. Можно сказать, что многие его последователи сейчас, хотя и не слышали никогда о нем. Он говорил так, собирая публику, поскольку было в древние времена, язык был необычный. Он говорил так, человек – это, ну, как бы венец творения, правильно? Ну, царь природы, ну, понятно же. Ну, мы с этим сразу согласимся, Червакову не прав. Конечно. А кто же еще человек? Конечно, царь. Конечно, венец природы. Мы гордимся, что мы люди, конечно, мы не животные, нет. Мы человек, гомо сапиенс. И все это понимали, да, хорошее начало, вдохновляющее. Поэтому, по этой причине, слушайте внимательно, это особое рождение, особое существование. Поэтому он должен есть масло, ги, каждый день, и ездить на слонах. Вот, ну, никакой реакции нет. Но какие же мы последовали Червакову, если мы даже не понимаем, о чем речь идет? Я сейчас поясню на современном языке. Это просто. Ну, языком как бы современным нужно сказать так, что человек должен жить так, что когда он холодильник открывает свой, там полно он, ну, что хочешь просто. Раньше говорили масло ги, потому что это очень дорогостоящее, очень ценное, ну, топленое коровье масло. Знаете, ги называется. Это редко, сейчас это дорого, потому что масло сейчас делают из нефти, может быть, там, вот мы слышали, там как-то комбинируют что-то там. Коров меньше-меньше становится, молока меньше-меньше. Ги – это чистое достать не так-то просто. Так вот, если в это ги, чистое топленое масло, настоящее коровье, добавляете куда угодно в пищу, становится деликатесом. Здесь добавляют вам на обеде, да? Вы пробовали? Согласны? О, еще немножко специев. Это сатва. О, прямо вот здесь чувствуете, как хорошо топленое масло. Вы должны есть каждый день топленое масло. Не просто хлеб, а хлеб с маслом, так говорил Червакову. Ездит на слонах, потому что это лучший транспорт. Это вам не Мерседес какой-нибудь. Мерседес едет только по дорогам, но слон едет по бездорожью, как по гладкому шоссе, как по воздуху плывет вообще. Джайпури – это чудо туристам представляю. Там в Джайпури, на высоких горах, царские дворцы расположены. Ну, это красивейшая архитектура, ценность их, достояние туристов, там паломничество – круглый год. Джайпур – красота. Что вы, царская культура вообще, там танцы, там такая красота. И там нет дорог, там скалы сплошные вокруг. Вы думаете, ну как же мы туда попадем? Слоны на слонах. Нет, вы даже боитесь по таким скалам на слонах. Не бойтесь, надежный транспорт, надежный Мерседес. Вниз посмотрите, одни камни, но вы плывете просто. Это чудо какое-то, и поднимает вас туда. О, слон. Легко. 5 человек в корзине сидят. Красота просто. И вот Червакову говорит, вот вы должны все ездить на слонах и есть маслоги каждый день. Люди были в восторге. Вот это философия. Человек – это венец природы, и он должен есть масло ги и ездить на слонах. Ну, конечно, как мы раньше. Как он понял наше сердце вообще? Великий мудрец. Проницательный. Все наши мысли читает просто. Только у нас, понимаешь, один вопрос. Одна проблема. У нас нету ги и слонов. Масла у нас катастрофически мало, и слонов тоже практически нет, мы бедные люди. И вот тут Червакову не проявлял свою мощь и говорил, глупцы, маловерные, доколе вас буду терпеть. Помните? Вот так он сказал. Почему? Вы должны понять, утвердиться в этой истине. Вы человек. Ну и что, что у вас нет масла ги и слонов? Вы должны купить. Ну так денег нет у вас. Глупцы. Неважно, не в этом дело. Дело не в деньгах. Нет денег, займите и не отдайте. Ну что сложно? Какая разница? Или, в конце концов, выпросите, выклинчите. Даже отдавать не нужно будет. Или своруйте. Главное, чтобы не было свидетелей. Погоди. Но мы читали ведическую культуру, традиции. Там это все наказуемо. Карма. В следующей жизни мы в ад пойдем вообще. Вот глупцы какие. Вот смотрите, вот видите крематорий, вот что с вашим телом будет. Один раз живем. Какие свидетели? Главное, чтобы сейчас свидетелей не было. Если нет свидетелей, вы чист. А? Вы понимаете, потому что главное, масло ги и ездит на слонах. Вот как же нужно прожить. А вы о чем думаете? Придумайте какие-то проблемы. Нет денег, культура, законы кармы. Да вот ваш закон о карме. В пепел все превращается. В один раз живете, берите все, что возможно. Главное, чтобы не было свидетелей. Вот и все. Знакомая философия? Как она вообще проникла в Латвию? Если здесь все на санскрите говорят. Вы должны были сразу распознать, что-то о Чарвакамуни говорил еще. И он обманул всех людей вообще. Но самое интересное, люди знают, что это ложная философия, но все так живут. А почему вопрос? А потому что это ложь приятная, близкая сердцу, близкая нашим желаниям. Так вот, традиция означает, что мы опираемся не на свои желания. На свои желания – это мода. Вот хочу так оденусь, ну-ка оденусь-ка вот так. Есть результат, смотрят. Сразу смотрят. Все обсматривают сразу же. Сразу интересно. Походили немножко так, меньше смотрят. Хорошо, теперь так и вот так. О, опять смотрят. Видите? Это мода называется. Она исходит из желаний, чувственного наслаждения, из философии Чарвакамуни. Один раз живем. Какие последствия вообще? Главное, чтобы не было свидетелей. Кстати, это очень важный вопрос насчет свидетелей. Вы знаете, что есть свидетель? Ну, мы, конечно, слышали об этом, но вот в жизни забываем. Свидетель есть на каждом шагу. Это уже отдельный тонкий разговор, возможно, я упомяну об этом еще. Как это свидетель? И кто, собственно говоря, хранит эти показания? Ладно, еще свидетель, а вот где показания хранятся? Вот, вот добраться до этого сейфа. Все уничтожим, в этом все начисто бы начать. Мы же хотим освободиться этой кармы, начать новую жизнь по-настоящему. Как ни странно, носители всех этих показаний мы сами. Вот такая вот неизбежность. Не где-то это хранится, знаете, в утке, яйцо, в яйце, игла. И нужно одновременно убить, тут разбить яйцо и сломать иглу. Как в сказке. Ну, что-то такое есть, да. Но мы, в нас самих хранятся все эти показания. Поэтому, говорится, когда человек попадает на тот свет, из него самого всплывает вся информация, он сам удивляется. Вся его жизнь всплывает прямо из него. То, что он скрывал, знаете. Он так смотрит, знаете, потом думает, боже мой, все видно, все видно. Все видно, не скрыть ничего невозможно, знаете. Это как ребенок, которого застали при курении, знаете, он дым в рот набрал. И потом у него, он постепенно так выходит, знаете, он так смотрит, так невинно на вас предан, знаете, так вот, не убивайте меня, я не курил на самом деле. Да вот же дым идет, эти валит из носа вообще. Так же он в юмораже стоит, и из него все это, и пар пошел, всех этих грехов, знаете. Вот так. Мы все это носим сами в себе. Это отпечатывается на нашем уме, на нашем лице, в нашей походке, в нашем разуме, в нашей профессии, в наших отношениях, в характере. Вся информация, она уже, она живет с нами, она даже не хранится где-то в сейфе. Мы ей пользуемся, этой информацией, на каждом шагу. У нас всегда есть шанс. Это трансформировать во что-то хорошее, изменить все это в себе внутри. Все это смешанное, вот, знаете, отделить эту чистоту от этой вот нечистоты. У нас всегда есть такая возможность различать. И это называется традиция. Вот для этого существует традиция. Научить нас различать, где добро, где зло, где истина, где иллюзия, где ложь, где правда. В собственном сердце. Нельзя обманывать собственное сердце. Это самый большой грех. Если даже вы по ошибке кого-то обманули, ну не так страшно. Ну ошибка, ну что делать? Ну деньги считали и ошиблись. И вас будут обвинять и даже не поверить, что вы ошиблись. Может быть, деньги есть деньги. Это не такая уж беда. Важно быть честным внутри себя. Вот когда человек предает самого себя, это самая большая потеря. Потерял себя, говорится. Это хуже всего на свете. И естественно, что мы совершаем ошибки, это не такая большая... Не думайте, это природа. Совершать ошибки, чувства несовершенные, подвергаемся иллюзии, обманываем других иногда. Четыре вида несовершенства. Ну что делать? Мы такие. Это же не грех сам по себе, это просто наше несовершенство. Ну, как ребенок. Он делает что-то несовершенное, не грех, ничего. Ничего потом получится, учись. Но не предавай себя, свою природу. Как мужчина, женщина, не надо меняться полами. Зачем вы это делаете, говорится? Это один из примеров всего лишь навсего. Современных, так сказать. В современной культуре. Раньше, я думаю, этого мы и не слышали. Когда я в школе учился, я даже не слышал об этом. Сейчас любой школьник знает об этом. Уже с первого класса. Это что, парампара? Это мода. Вот к чему она приводит. Потому что мода – это сексуальная энергия. От молодежи исходит именно вот эта сексуальная энергия, желание влюбляться, общаться. Это такая еще, она еще чистая, но опасная. Вот тут взрослые беспокоятся в этом возрасте, вот что будет с ним. Вот. В нем есть вот это вот чувство любить, там, дружить, но это может быть опасным. Нужно быть осторожным. Потом старшие знают, как это хранить в чистоте. Должны знать, имеется в виду. От более старшего поколения требуется уже исходит другая энергия, заметьте. Они поддерживают какие-то карьеру, они могут зарабатывать, они могут что-то строить, создавать, заниматься благотворительностью. Они уже в социум, в общество входят. Если молодежь еще не понимает ничего в этом, она вот просто общается, играет больше, наслаждается таким общением, то старшие, они уже более они входят в социум и что-то полезное делают для общества и для семьи, и воспитывают, создают что-то. Культура так держится с этого уровня. И старшие, еще более старшие, уже отошедшие от дел люди, из них исходит мудрость, чистота, сияющий разум. Самая ценная часть населения – это вот старики, именно такие просветленные старики. Называют мудрецы или аксакалы где-то, или как-то еще. Их становится меньше. Меньше. Не то, что они по возрасту, меньше по мудрости почему-то. Меньше, потому что утрачена традиция. Как, что значит утрачена традиция? Если вы что-то хорошее скажете, в атмосферу утраченной традиции ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Как будто и не было ничего. Как в болото. Бульк и все. Ничего. Или как в рязку бросаете камень на пруду. Рязка же растет сверху. Камень бросаете, и он расходится, эта тряска на какой-то момент. И потом через секунду снова сходится. Вот утраченная традиция. Не самовосстанавливающаяся, а само как бы деградирующая. Защищается от знания. Как так происходит? Что мы защищаемся от знания, что мы не принимаем какие-то возвышенные вещи. Золотой стандарт нам стыдно или гордость не позволяет. Золотой стандарт я применяю и не получается. Понимаете, лучше его отвергну, иначе я кто я такой буду? Я не соответствую стандартам, получается. Я не возвышенная личность. Позор какой. Я не хочу бесславия, я хочу славы. И тут может произойти подмена. Как понимаете, да? Подмена может произойти. Ради славы я могу подменить какие-то ценности. Один человек, он родился в семье священника. Это рассказывал. Отец его священник. Много братьев, сестер у него. И все, знаете, были воспитаны на высоком уровне культуры. Ну, в плане взаимоотношений с противоположным полом. Там у них были такие стандарты очень высокие в семье. Отец священник. И когда он подрос, он понял, что он, похоже, не готов соответствовать этим стандартам всю жизнь. У него стали просыпаться какие-то низменные желания. Что он общался там где-то, что-то смотрел, о чем-то думал. И он понял, что он слаб на самом деле. Но не мог, совесть не позволяла ему падать вот так при всех, в семье, перед отцом. У него были такие проблемы несколько лет. Он чуть самоубийством не покончил жизнь. Так трудно было ему. Но он нашел выход. Пошел в армию. Одел форму. И с этой формы принял и некоторый образ жизни военного человека. Одновременно он мог и нарушать эти заповеди, и чувствовать себя защитником Отечества. То есть он не потерял как бы свою ценность в своих глазах. Вот так нашел решение, вот таким образом. Ради этого он пошел именно в армию. Чтобы одновременно две вещи как бы выполнить. Сохранить свою честь, так сказать. Вот, быть хотя бы внешностью своей или долгом. И в то же время вот, пойти на компромисс в чем-то. Но Веда говорит, не так делайте. Компромиссы возможны, но их недостаточно. Нужно что-то еще. Нужно научиться раскрывать свое сердце. Тем, кто находится в этом сознании мудрости, кто видит истину. И тут очень важный момент происходит. Знаете, когда мы с вами общаемся с такими людьми откровенно, они поймут нас. Они не будут шокироваться. Они скажут, боже мой, ну и негодяй же ты какой. Нет, они подобны врачам. Можете рассказать все, что у вас болит. Любую часть тела можете показать ему, пожалуйста. Он не будет на вас смотреть с похотью, или с ненавистью, или с отвращением. Он будет с состраданием смотреть. И вы ждете от доктора именно этого. И здесь подобное, такие доктора, которые могут выслушать это откровение, или как покаяние, так сказать, истинное. Сами не оскверняются этим, они чисты, они духовны. И могут понять, и простить, и поддержать, и вы чувствуете связь с таким человеком. При этом понимании вы чувствуете, что он вас не отталкивает, а принимает ваше откровение и несовершенство. И что происходит в результате? Вы получаете силу, потому что вы вместе. Мы вместе, оказывается. Как Иисус говорил, я и Отец одно, мы вместе. Вот какая мощь. Пророк называется. Связь. Или йога это называется на санскрите. Истинная йога. И когда мы говорим, вот понимают это понятие вместе, вот я, жена или муж мой, дети мои, и мы вместе. Мы понимаем друг друга. Мы готовы помогать. Мощь. Традиция. Это внутренняя энергия называется. Видите, дело здесь не совсем в том, что мы должны стать совершенными или с золотым стандартом бить вокруг всех людей. Что они не соответствуют золотым стандартам. А вот в этом как бы единстве, в понимании. И мы поднимаемся автоматически до этого уровня. Внутри появляется некая энергия, дополнительная сила победить этого врага внутри себя, а задушить просто его. Да, в определенном состоянии это возможно. В определенном состоянии это возможно. Психологи сказали об этом. Что один и тот же человек может стать героем, а может стать предателем. Это может зависеть от каких-то тонких причин еще. Как в жизни Леонардо да Винчи был интересный случай, я слышал историю. Он, когда писал «Тайную вечерю», он столкнулся с проблемой. Трудно было найти образ Иисуса. Ну, представьте, 33 года. Ну, это же юношество, можно сказать. Но это мессия при этом. Он очень могущественный при этом образ. Как соединить вот это юношество, молодость с таким вот, с такой мудростью и самопожертвованием. Он мучился где-то года полтора, наверное, в поисках этого образа не мог найти. Работа встала. И однажды в какой-то церкви, в храме Леонардо увидел в этой хоре юношей этот образ. Красивый, такой духотворенный, он так пел, знаете. И Леонардо был очарован, пригласил в мастерскую, заплатил ему и сделал с него портрет для фрески. Все, удачи. Но трудность ожидала его большая, потому что образ Иуды оказался сложнее. Понимаете, вот он один из апостолов, и он предатель. Вот как это соединить, вот это тут и святость, и порок? Еще сложнее задача оказалась. 2 года искал он образ, и уже отчаялся полностью. Однажды, проходя все-таки по какой-то дороге, в канал увидел человека мертвецки пьяного, грязного, с ног до головы. Бессознательно там лежал. Он присмотрелся к этому лицу и сразу понял, это он. Это тот самый Иуда, которого я ищу. Вот он, тоже не старый, еще есть какие-то черты у него красоты, и уже вот этот порог, отпечаток, как хорошо, все видно. Приказал слугам, принесите мне его, приволоките в мастерскую. И человек там сидел, его мастерской позировал. Он очнулся, сказал, я здесь уже был 2 года назад. Один художник меня пригласил, вот мой портрет. Вот. Это был один и тот же человек. Один и тот же человек. Разве мы рождаемся бомжами? Или фашистами? Или проститутками? Нет. Но мы можем стать кем угодно в этом мире. Это зависит от общения. Если мы отказываемся общаться с теми, кто знает золотой стандарт, у нас большой риск падения. Лиана, которая растет вдоль дерева, у нее есть одна опасность. Если она не закрепится наверху, она рано или поздно упадет. Прямо с дерева. Если не будет связи сверху, этой йоги, этого желания, сердечной связи с теми, кто выше меня, все равно я упаду рано или поздно. Поэтому традиция. Я не могу упасть, потому что дед говорил такие вещи. Отец мне говорил такие вещи. Мать говорила мне такие вещи. Как я могу их обмануть? Они в моем сердце, эти люди. Это связь называется. И она держит, это традиция называется. Это живая связь. Информация не может быть такой традицией, просто информация. Связь означает из сердца в сердце. Вот это ведическая культура, традиция. Как она отражается в современности, мы должны завтра вообще говорить об этом. Как она может отразиться сейчас в современности, она применима, она всегда. Не думайте, что ведическая культура, она в древности применялась, сейчас невозможно. Сейчас нет, она применима при всех обстоятельствах. И это творческий процесс. Вот нас с вами ожидают очень интересные вещи, если мы применим ведическую культуру к своей семье, к своей работе, вот к этим обстоятельствам. Чудеса начнут на каждом шагу происходить. Великие вещи будут происходить. Не так, что мы должны отвергнуть вот эту вот культуру и на ее месте потом поставить другую. Нет, никаких революций. Не нужно ничего вырывать с корнем. Глаз, если покрывается катаракт, то ничего не видит. Но нужно ли выкалывать глаз? А неправильно ли снять катаракту с глаза? Эти революции, которые уничтожали что-то, неправильный подход. Необходимо просто очищение. Любая культура, она изначально духовная. Нужно просто очищение. Ведическая, или христианская, или мусульманская, или иудаистская культура. Изначально они все чистые. Они давались сверху все. Это золотой стандарт или путь к нему. Но постепенно, поскольку мы с вами люди, у нас есть тенденция к моде. Все меняется. И вот мы сейчас видим интересную вещь. Мир христианский в основном и мусульманский. Но никто не живет по этим заповедям. Потому что все думают, если я начну жить по заповедям, я точно буду несчастным. Я погибну просто. Потому что никто вокруг меня даже не поймут. Меня общество любое отвергнет таким образом. Поэтому мы обращаемся к ведической культуре. Суть ведической культуры заключается в том, чтобы каждый человек был счастлив. Каждый. Любой. Вот это и физическая культура. Если вы несчастливы, скажем, в своей семье, если у вас с отцом не лады, хорошо. У вас есть еще духовный отец. Он всегда к вам всегда хорошо расположен. У вас есть опора. Если в вашей личной семье как-то вот неудача получилась, хорошо. У вас еще есть большая семья, общество. Есть. Если в вашем роду нет каких-то совершенно святых людей, но они в принципе есть, поэтому они ни от кого не отказываются. Вы всегда находите прибежище. Во всем. Если ваша судьба настолько изломана, ну карма такая, ну вот так вы живете, вот так сложно. Но ваша духовная жизнь всегда совершенна. Вы ничего не потеряете в любом случае. Как уж бы вы жизнь не прожили, хорошо или плохо, или в материальном мире. Но с духовной точки зрения вы всегда достигаете совершенства. Вы даже, собственно, и не замечаете, насколько вам плохо и хорошо. Даже об этом не думайте. Если так много любви в вашем сердце, вам, в принципе, вы защищены. Матрас, паршав, стукаунт, яши, тошна, сука, дука, да, гампа, энтент. Там тиск, шас, ворота. Кита говорит об этом. Этот мир будет, вот знаете, счастье, несчастье, как погода будет меняться. Зима, лето, счастье, несчастье, счастье. Вот так все будет происходить всю жизнь. Вот такой закон. Но научись это терпеть так, что тебя это не тревожило вообще. Не замечал. Титикша, терпение. Главное качество. Терпеливый выживает. Если мы немножко с вами потерпим, мы видим, проблема сама решается. Очень легко. Вот вечером вы обеспокоены. Потерпите до утра. Вот вы сейчас хотите сказать плохое слово кому-то, потому что не можете терпеть то, что он говорит. Потерпите. И он сам извинится перед вами. Видите, как все просто. Просто и сложно. А как же все-таки терпеть-то? Вот если я сижу на печи, и во рту у меня вода, и мне говорят, терпи и жди, пока закипит. Да я не могу, понимаете? Это же невозможно просто. Это терпение в гуне страсти. То есть в гуне страсти человек не может терпеть долго. Хватит, он скажет, все, я был добрым, хватит. Теперь буду злой. Все. Ну, был же добрый, был, ну, хватит. Был честным, хватит. В гуне страсти, потому что он хочет быть честным для себя, добрым для себя, для выгоды. Так, веда говорится, что пока вы это со Всевышними не свяжете, ваши аскезы терпения временны. Они прекратятся рано или поздно. Это как же больной идет к врачу, доктор, печень. Хорошо, диета, лекарство. Вылечили печень, все, диету в сторону. Временно. Если вы пойдете к доктору, в конце концов, когда-нибудь он скажет, вот вам такие, вот мясо не ешь, то не ешь, все вам принципы ведические даст, потому что это принципы здоровья. Все ведические принципы он выложит врать, доктор. Диета – это ведический принцип просто жизни. Но как только нам лучше, мы отвергаем ведическую культуру. Мода. Привитый вкус. Ради вкуса я буду это делать. Даже рискуя здоровьем, что вкус важнее всего. Наслаждение, чувство превыше всего. Язык, желудок, гениталии. Вот на чем держится вся материальная культура. Это ведическая точка зрения. Удовлетворение языка, желудка, гениталиев. А веда говорится, тот, кто контролирует язык, желудок и гениталии, ум, речь и гнев, становится совершенным человеком. Наоборот. Это нужно уметь контролировать разумом. Не душить, нет. Язык нужно использовать, но по назначению. И желудок тоже, но правильно. Гениталии замечательно, но тоже, когда это необходимо. В этом случае нас никто не назовет животным. Даже если у нас большое потомство. Потому что эти дети высококачественные будут. Нас будут уважать все общество, потому что мы породили таких великих детей. Почему? Потому что управляем гениталиями. Управляем этой энергией. Вот она, традиция. А если не управляем, мы не знаем, кто рождается. Сейчас мне говорят, проблема в Европе, вот рождение детей хороших. Не так-то просто. Не так просто. В такой культуре, видите, все становится сложным. Где взять хороших людей, великих людей, гениев? И в конце концов, кто такой становится гений вообще? Кто делает гениальные вещи? В современной культуре это просто. Показали голую женщину, и фильм гениальный, и все. Порнографию показывайте, всех привлечет. Да? Все просто. Или мужчину показывайте на экране с большими кулаками, бах, в нос, и все, и гений. Еще что сразу головой по голове и ломает кости. Потрясающий эффект. Вот сексуальная энергия такая могущественная. Любая вещь, никому не нужная. Рекламируйте рядом женщину, и все будут смотреть. Это известно. Вот и вся гениальность. Но ведическая культура совсем другое. Одежда необходима. Пища необходима. Жилье необходимо, но это все произведение искусств у человека. Не голое тело, а его культура, творчество ценится. Голое тело тоже красиво, особенно когда там нет вожделения. Чистота. Вы даже смотрите, как он одет, этот человек. И красив. Да. Описано, когда я читаю эти книги, ведические, древняя культура, они... А во время праздников мужчины и женщины играли на улицах. Можно во время праздников. Так обычно они скромно общаются. Во время праздников они могут играть. Они берут йогурт, масло или воду розовую там и обливаются, кидают друг на друга, и все промокают. Все. Вот эти тонкие одежды в южном климате прилипают к телам женщин. И там написано, кто не чист, чувствовал вожделение. Кто чист, чувствовал радость большую. Они могли смотреть на противоположный пол, но чистыми глазами. И это радость. Но не вожделение. Я думаю, что в нашей культуре сейчас это пока невозможно применить. Не бросайтесь пока маслом, не спешите, хорошо. Это вызовет вожделение. Это лишь пример. Для этого нужна духовная сила, потому что нет большего оружия для деградации, чем противоположный пол, говорится в ведах. Именно поэтому есть браки. Муж, жена, не мужчина и женщина, а муж и жена, никаких мужчин и женщин. Муж и жена. Нужен мужчина – замуж. Нужна женщина – женись. Все. И твоя же жена будет смотреть. Куда ты смотришь? Чтоб ты никаких женщин не смотрел. А как это еще остановить? Жена должна это делать. Если у вас в доме мыши завелись, вы же кошку заводите, правильно? Если у вас, у мужчины, там завелись какие-то мысли, то рядом должна быть кошка. Жена, она так смотрит на вас. О чем думаешь? Она сразу понимает это. У нее нюх есть. И кошачья эта реакция. О чем подумал сейчас? Куда посмотрел? На меня смотри, разворачивает. Вот сюда, вот так. Вот ведическая культура. То есть на всех женщин смотрит, как на мать, кроме своей жены, так и написано. На чужую собственность, как на мусор. Не беспокоит это его. Кто там богат, кто сколько, его не беспокоит это. И ко всем другим относится так, как хотел бы, чтобы к нему относились. Три постулата. И в них так много. И всего это основано на одной вещи. Различить материю и дух. Пара и опара. И общение. Парампара. Не нужно стыдиться общаться с теми, кто выше нас. Не нужно избегать таких людей. Наоборот, нужно общаться, раскрывать сердце и почувствовать связь с этим уровнем. И будет подъем. Йога начнется. Подъем. Да ради этого человека я не только эти все принципы буду соблюдать, я вообще могу горы свернуть. Вот эта связь, вот эта любовь, вот эта йога. Если вы на самом деле любите свою мать, вы любите и Родину. Если вы на самом деле любите свою мать, вы любите все семь матерей. У человека семь матерей, говорится в Ведах. Собственная мать. Мать-кормилица. Мать-няня. Жена царя, жена священника. Мать-земля, мать-корова. Какая великая культура, смотрите. Как просто все. Вот корова, она же мне не мать. У меня есть своя белая, но какая? Она дает мне молоко. Вы скажите мне, ответьте на вопрос, может ли корова дать молоко кому-то другому, как не своему теленку? Это означает, что корова, она... Глупое животное, но она смотрит на меня как мать, и это нужно уважать. Вот это ведическая, это культура. Мать уважается во всех формах. Это свято. Если мы потеряем этот образ матери, потеряем образ Бога, все, традиции конец. Лиана упадет, нет связи. Нет связи, в сердце должно быть это. Мать, земля, родина, Бог, представители Бога. Мы все с вами представители Бога для своих детей. Так написано в Ведах. Муж для жены, представитель Бога, он защищает ее. Жена, представитель Лакшми, она дает удачу мужу и всему роду. Она могущна в том, чтобы быть целомудренной, дать удачу всему роду, если она чиста. Чистая женщина – это самое великое приобретение в жизни, говорится в Ведах. Это самое большое везение, удача для мужчины, если у него такая есть жена. Она даст ему все, все силы даст, все творчество раскроет в нем, все даст ему. Лакшми. Удача, счастье, все будет. Деньги, что хотите. Вдохновение. Это все одним словом йога называется. Или вот возвышение ума, возвышение чувств. Или отличие материи и духа. По мере того, как познаем дух, все возвышается. По мере того, как падаем в материю, все просто опошляется в конечном итоге. Падает. Нагрубляется. Время сейчас такое. Время выбора, как бы. Ведь нас никто не заставляет принимать ведическую культуру. И никто не заставляет принимать плохие вещи. Не так ли? Мы сами выбираем сейчас. Если в советские времена нас контролировала партия и правительство, что выбирать, что не убирать, то сейчас мы свободны. Ну, там тоже, это просто пример, не к политике дело. Сейчас вопрос чистого моего выбора, что же выберу, вот этот дух или материю. У каждого сейчас равные шансы есть в этом. На сегодня мы закончим информацию, может быть, несколько вопросов. Его будет концерт, полминуты на размышления, потому что здесь нужно подумать. Крепко. Может быть, я внезапно прервал речь, поэтому мы не думали о вопросах. Да, есть вопросы? Пожалуйста. Кто такой цивилизованный человек? Первое понимание цивилизации, когда человек исполняет свой долг. Это уже цивилизованный человек. Профессиональный долг, семейный долг. Долг перед обществом, долг перед Богом, все вот эти виды дхармы долга. Он исполняет. Это цивилизация. То есть на кого можно положиться, так скажем, цивилизация. Обещает, делает. Ставит цели, достигает. Знает, как это делать. Это цивилизованный человек. И он это делает для благотворительности все. Для улучшения полного целого. И все. Это цивилизация. если человек живет только для себя, это не цивилизованный человек. Это делают так же животные. Они тоже для себя живут. Тут разница в чем? Ну, человек живет ради других, он живет.

человека изменить? Совет. Вот я ему сказал то, что вы сейчас говорите. Найди в своей стране людей талантливых, честных и святых. И покажи их, от них начни менять все. Найди примеры. Но интересна была его реакция. Он сделал так. А где же их найду? Так он сказал. Но мы абсолютно точно знаем, опираясь на веды, что в любом обществе есть такие люди. Просто мы о них не знаем. Они сами себя никогда не рекламируют. Вы можете жить всю жизнь с своими родителями и даже не знать, что ваша мать святая, например. Вам, может, такого в голову даже не придет. Но это так. В большинстве случаев это именно так. Материнство – это святость. Так что же нужно развивать? Материнство, а не однополые браки. Вот с этого начинает меняться цивилизация, уже становится цивилизация. Совершенно верно вы говорите. Нужно, да, этот образ, образ святых людей в каждой семье должен быть. Либо ваши родственники, близкие святые, ваши предки святые, это очень могущественно, либо вы туда привносите святых примеры, на которых обучаетесь сами, учите других. Ачар прачар, вы это делаете, и другие это делают. Все учатся. Это семейная традиция. Что мешает окунуться в эту чистую, более ценную жизнь? Без опасений, без страха. Целиком нырнуть туда сразу же. Понял? Хорошо, хороший вопрос. Мне нравится, что так вот вы решительно сейчас принципиально рассуждаете. Похоже, вы это скоро сделаете. Да. Это хороший вопрос. В Бхагавад-гите там есть стих один интересный. Я помню, когда я его стал понимать, у меня был шок просто. Мне пришлось переосмыслить очень много в своей жизни. Там был вопрос. То есть Арджуна спрашивает, а что, какая сила, ну то есть там речь идет о душе вообще, какая-то раздел, о душе идет речь, что такое душа вообще, она вечна там и прочее, есть там сверхдуша, и, в общем, такие вот энергии описываются. И тут Арджуна спрашивает, а что человека толкает к греху, какая сила? Кажется, что она и есть самая большая сила. Вот ты говоришь, сверхдуша есть душа. А вот какая сила? Это что, сверхдуша души? То есть Бог нас толкает, что ли, туда? А, это же великая сила. Что это такое? Он говорит. Помимо моей воли, я даже не хочу. Я знаю, что это плохо, и я делаю это все равно. Вот вопрос, так вопрос. И когда я понял этот вопрос, я понял, да-да, эта сила у меня есть внутри тоже. Вот это да, вот это вопросик. И что ж там за сила такая, между прочим, которая меня вот толкает непонятно куда, я даже не знаю куда вообще, и что будет потом. Толкает и все. Ответ настолько ясный был, сногсшибающий. Одним словом, вожделение Арджуна. Враг всех живых существ. Пока ты его не подчинишь себе, оно тебя убьет. Оно тебя приведет в ад. Просто вожделение. Пока мы не укротим этого врага, не подчиним. Вожделение нужно возвышать. Традиция – это именно возвышение вожделения. От низших форм как бы эгоистической любви к высшим формам альтруистической любви и божественной любви. Это тоже вожделение, но трансформирующееся, развивающееся, очищающееся. Это любовь называется, чистая любовь. И вот если мы убедимся, утвердимся вот в этом желании обрести чистую любовь, у нас появится сила победить это все. То есть вот этим знанием, духовным именно знанием, наукой. Подчинить это вожделение, трансформировать его, очистить. Поэтому вся культура, вед, это означает регулировать вожделение. Ну, знаешь, что еще? Мужчина и женщина. Отношения в центре культуры – это мужчина и женщина, больше ничего. По этим отношениям сразу поймете, что это за цивилизация. Что там женщины? Уважают ее или порабощают, в паранжу или обнажают. И вы сразу понимаете, что это за общество. Какая-то культура, цивилизация, куда она идет. Наибольшим уважением общества должны пользоваться женщины, написано в ведах. Ману Самхита говорит, что после Бога вы должны поклоняться матери. Потому что именно мать очищает своих сыновей от вожделения, не кто-то еще. Именно она дает эту чистоту. У матери нет вожделения к сыновьям. А любовь есть. И очень большая, глубокая. И больше всего стыдно человеку-мужчине именно перед матерью.

0: там совесть его делает человека. То есть влияние матери очень могущественно в жизни. Как говорится, после Бога матери поклоняйся. Мать не должна быть сексуальной перед детьми. И вот тут тогда все теряется. Вот тогда эта сила, она разрушает все.
1: Стремление к чистой жизни тут тоже вожделение?
0: Может быть, сначала, как вы говорите, стремление к чистой жизни тоже вожделение. Может быть, сначала, как результат разочарования, может быть, какого-то. Вот в жизни разочарованный человек, скажем. Но он хочет счастья, у него же есть это желание, вожделение, быть счастливым. Оно же может быть тонким, культурным, это чувство у человека, возвышенным. Например, ценить красоту, музыку, это тоже вожделение, но это высокий уровень культуры уже. Это желание может основано быть еще эгоистичным, очиститься, освободиться от страданий, но это уже хорошее, самое чистое желание из материальных. Очиститься – это лучшее желание, с чего мы должны начать именно с вами. Сначала очиститься, и остальное все просто будет. Уже мотивы новые появятся, и знания новые появятся, и откроется дорога, так сказать. В чистом сердце уже путь открывается. Поэтому сначала мы еще будем эгоистами. Это хорошо. Мы хотим очиститься. Но это прекрасное желание. Угу. Все, вопросов больше нет. Очиститься. Будем очищаться. Все. Спасибо большое.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Что касается существования Бога, вот пойдите вот в любую конфессию и спросите, докажите мне его существование. И они будут вам рассказывать с пеной у рта, так и так, вот он существует. И вы ничего не поймете, ненаучно все будет. Ненаучно, нелогично. Но тем не менее, каждый из вас знает, что он существует. Все знают, что он существует. Я вам всегда анекдот расскажу для тех, кто не знает. Пришел Вовочка на урок по религоведению. И Марья Ивановна ему говорит, всем детям говорит, дорогие дети, итак, сегодня урок атеизма. Бога, запомните, нет. А в знак доказательства мы ему все дружно покажем дулю в потолок, ну так вверх. Все показали, дети, один Вовочка сидит. И она говорит ему, Вовочка, ну почему ты не показываешь, как все? Смотри, мы отвергаем Бога и показываем дулю ему. Она говорит, Марья Ивановна, знаете, если Бога нет, то зачем ему дулю показывать? А если он существует, то зачем ему злить? Это вот логичная очень позиция была Вовочки. Поэтому в контексте этом невозможно ничего доказать и опровергнуть. Но все знают, что он существует. Вопрос только, как вы его понимаете? То есть они думают, что он какой-то энергия какая-то, другая думает, что он личность. Но я вам скажу одно, невозможно Бога доказать только по одной простой причине, потому что он вам не подвластен. Так, вы ему подчинены. Я попрошу вас, логично мне объяснуть электричество. И вы мне будете рассказывать, потому что электричество – низшая материя, она вам подчиняется. Вы можете соединить кабеля, клеммы какие-то, закоммутировать, что-то включить, и произойдет какое-то замыкание, вы там два провода, короткое замыкание будет, вот вам электричество, или пальцы в розетку, там все будет наглядно, потому что эта энергия вам подчиняется. Но что касается высшей энергии, она вам не подвластна, вы не можете его. То есть доказать – это означает показать. То есть вы можете провести эксперимент. С Господом вы не можете такого сделать, никогда у вас ничего не получится, потому что он вам не подчиняется. Но он самопроявленный, он может проявиться, когда по своей воле захочет. Это происходит в жизни каждого человека в какой-то момент. Поэтому логика не, ну как она сказать, ограничена, какой-то предел есть у нее. То есть вы что-то можете логично обосновать, но упираетесь, и в этом несовершенство вот этого пути, который называется анумана. Понимаете, да? Теперь шабда. Что же такое шабда? Относится к абсолютному знанию, полученному в форме звука, исходящего из авторитетного, достойного, абсолютного доверия источника. Три источника есть. Это духовный учитель, если он у кого-то есть в жизни, шастры, ну вот ведические писания или другие священные писания, и садху, что называется святые. Вот так веды говорят. Три источника. Причем, если конфликт между ними возникает, между там духовным учителем, гуру его называется, и между гуру, шастрами и святыми, садху, то нужно принимать авторитет священных писаний, потому что это незыблемая аксиоматичная установка. Я сейчас вам приведу пример, что такое шабда, как понять, что такое звук и какой авторитет у звука. Ну, например, чтобы было понятно, к чему я это все веду. Если вы захотите узнать, кто ваш отец, при этом вы не знаете диспозицию, вы не знаете по-настоящему, ну, то есть не видели никогда свидетельство о рождении свое, вы захотите узнать, кто ваш отец. Для того, чтобы узнать, кто ваш отец, вам нужно что сделать? Пойти и спросить у всех мужчин, у всех-всех-всех, чтобы это знание было научным и без обмана, вы должны пойти и спросить всех мужчин. Вы мой папа, вы мой папа, вы мой папа, вы мой папа. Так? Это научный подход. Вы должны всех опросить. И тогда вы поймете, кто ваш отец. Но мы так не делаем. Как мы делаем? У кого мы спрашиваем, кто мой отец? Мамы. Потому что мама для нас авторитет. И мама говорит, вот твой папа. И мы говорим, папа. Понимаете? Все очень просто делается. Это называется шабда. Мы смеемся, потому что кажется примитивно. Но на самом деле так и происходит. У нас нет технической возможности постичь этот мир экспериментом, ходить всех спрашивать. Понимаете? У нас есть два варианта. Мы или принимаем ведическую концепцию мира и пытаемся исследовать, и видим, как наша жизнь меняемся, или отвергаем, начинаем сами себе что-то придумывать. Или чувствами, или придумываем интеллектом. Но не нужно ничего уже придумывать, понимаете? Не тратить свою энергию на то, чтобы придумывать.

Насилие. Что такое насилие? В этом мире всегда будет насилие. Потому что даже когда вы кого-то едите, это вы кого-то же едите. Дживо дживаси дживанам. В этом мире один живой ест другого живого. Даже когда он ест овощи. Они же тоже живые, извините. Поэтому насилие, с одной стороны, неизбежно. В этом мире насилие неизбежно. Даже вот сейчас вы на ком-то сидите. Нет, там же кто-то тоже живет. Микробики разные. А вот кто-то здесь сидит ближе, а тот, кто вдалеке, он меня не видит, он вот это уже над ним насилие, что из-за вас он меня не видит. То есть всегда какое-то насилие. Тут все ограничено, чувство, ну, наслаждение ограничено, поэтому тут есть такое убить кого-то, чтобы забрать, обмануть, да, вот эти все вещи, насилие применить. И вот если человек сдерживает вот этот принцип ненасилия, применяет в своей жизни, меньше насилия, и есть ограничения. Допустим, в каждой традиции есть такая вещь, как пост. Да, знаете об этом? Хорошие вещи сокращать не будут, да? Если это сокращают, это значит, ну, в этом есть смысл какой-то. Поэтому есть пост, когда человек не ест какие-то продукты, сокращает мясо, да? В ведической культуре вот это вот вегетарианство, да, есть. Потому что чем более развиты живые существа, тем больше они боли чувствуют. Одно дело растение боль чувствует, другое дело чувствует это уже более развитое живое существо в форме животных. Вот. Но вот эти посты – это конкретный момент, как можно практиковать аскезу. И, допустим, есть такая вещь, как экадыши. Знаете что-то про это? Есть два дня в месяце, да? И в этот день чувства особенно возбуждены. Вот в этот день, в этот 11-й лунный день, особенно чувства. Поэтому в этот день всегда случаются какие-то неприятности. Все раздраженные, больше раздражения, чувства больше возбуждены. Поэтому в эти дни рекомендуют делать какие-то богослужения, ходить в храм, совершать дополнительные аскезы, заниматься благотворительностью. И в эти дни люди постятся. Разные варианты есть поста. Это великое благо приносит человеку. Вот, это насчет аскез для тела. То есть, еще раз повторю, уважайте старших, да? Конкретная практическая вещь. Но тут речь о тех, ну, всех, кому мы обязаны чем-то. Хотя бы со старших начните. Хотя бы со старших. Вообще надо до всех добраться, потому что всем, но сначала... Значит, сначала с чего-то надо начать. Потому что иногда люди хотят любить всех, и чем, как Достоевский говорил, чем люди больше любят всех, тем меньше они начинают любить ближних. Вот поэтому начните с ближних, своих родственников, со старших, с учителей, духовных людей, которые вам помогают. Соответственно, целомудрие – это означает семейная жизнь, освященная, чистота, мыться надо почаще. Почаще мыться, распорядок дня, пораньше вставать, вот, и, ну, учитывать вот эти вот ритмы. А ненасилие – это посты, и также ненасилие означает, ну, соответственно, ближнему не желать, там, не как-то не обманывать его, насилие, не орать на него и так далее. Вот если это делает человек, это само по себе приносит ему супер очищение.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу, нам скажут, что нужно руку отрезать. Мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но в принципе это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Детерминизм. Так это действует. В общем-то. Интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отлично от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещей. Не отлично. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. И поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, морали, о принципах развития.

хиромантия – это наука древняя, и она относится к категории астрологии. Очень давно, в древности, еще когда была ведическая культура, жил такой мудрец, его звали Бригу, Бригу Муни. И этот мудрец, он описал астрологию на бумаге, то есть чтобы мы с вами могли это изучать дальше. Раньше была память очень сильная у людей, и они могли запоминать то, что говорит учитель. Сейчас в нашу эпоху люди ослабли, память стала тоже слабее. И он решил написать это, сделать трактат. И когда он его закончил, он стал думать о том, как люди будут учиться, и понял, что будет недостаточно хороших учителей, и это слишком сложная наука. Дело в том, что в те времена не было компьютеров, и там приходилось читать в голове, сделать сложнейшие математические операции, и это очень сложно. И тогда он еще разбил на несколько частей. Но он потом тоже понял, что это сложно будет для людей нашей эпохи. И отсоединил науку чтения линии на руке, которая называется на санскрите «Нади Грандха». Он отделил ее от астрологии и организовал из нее отдельную науку. Так она вышла из астрологии. Хотя, по сути, это является та же самая астрология. Если вы все посмотрите сейчас, дорогие наши радиослушатели, на свои руки, посмотрите, пожалуйста, на правую и на левую руку. И вы обнаружите, что правая рука отличается от левой руки. Линии на правой руке отличаются от линии на левой руке. Это связано с тем, что левая рука, она пассивная, а правая рука, она активна. Левая рука – это наша судьба, то, с чем мы пришли в этот материальный мир. А правая рука – это то, как мы пользуемся этой базой, которую мы имеем. И у нас существуют на пальцах определенные линии, под пальцами линии, они называются нади. И эти линии, как своего рода… Это, знаете, я такой пример привожу. Как кардиолог, он считывает по графику, как работает сердце человека. Также опытный астролог, он может видеть по этим графикам, нарисованным на руке, линиям, как работает судьба человека, как происходит его жизнь. Если посмотреть на вашу руку, допустим, на большой палец, то увидите, что он отличается от рук, допустим, вашего соседа или близкого, от пальца вашего друга. У кого-то толстый палец, у кого-то тонкий. То есть они все имеют разные формы. Вот сами пальцы, они связаны

планетами. В частности, большой палец связан с Венерой. Поэтому, когда нам очень хорошо, мы показываем большой палец. Здорово, нам нравится, вкусно, спасибо. Отлично, там, окей, там, например. Вот. И этот палец большой, он связан с Венерой. Венера – это планета чувств. Венера – это планета любви. Венера – это планета также нашей сексуальной жизни. Венера – это планета красоты и искусства. И большой палец, он связан с планетой Венера. Как это происходит, я сейчас не могу вам рассказать, потому что это целый семинар, нужно читать тут очень долго, как тонкий процесс возникает, влияние планет на нашу жизнь. Просто примите как факт, что этот палец связан с Венерой. И вот вы увидите, что кончик пальчика, там где ноготь, там находится наше чувство. Кстати, на лице Венера проявляется на губах и проявляется на кончике носа. Поэтому, когда, особенно девушки, они когда плачут, у них краснеет кончик носа, а губы наливаются. А также при половом возбуждении губы тоже наливаются. Почему именно губы? Почему не щеки? Почему не уши? Именно губы. Так вот, губы, они связаны с Венерой.

Теперь два других фактора, которые влияют на форму нашего ума. Мы по-прежнему на третьем постулате ведической психологии. Это то, что непосредственно влияет на форму нашего ума. Окружение, наши поступки в прошлом, которые сформировали некую стабильную структуру, некую структуру ментальную, на которую, собственно, надето наше тело. Фактор номер три –

это в общем-то он относится к первому, это разновидность первого, первой вещи или комбинация первой и второй, а так как он очень существенный, я выделил его. Это воспитание или первые формообразующие годы. До 6 лет. И чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать весь механизм функционирования нашего ума, мы поймем, почему именно до 6 лет. До 6 лет все влияния, которые испытывает человек, весь опыт, который получает человек, входит в него очень глубоко. Какие-то вещи, которые мы давным-давно забыли, они могут влиять на всю нашу жизнь, потому что мы в самом раннем детстве это делали. Мы испугались, какой-то испуг. Так, мы, маленький ребенок, ему год, и он запутался в простыне. Он бился, запутался в простыне. Он беспомощный. Его никто не спас при этом, мама не прибежала, он начал плакать, он испугался страшно. Такой человек всю жизнь клаустрофобией будет страдать. Он сам, он не помнит абсолютно о том, что с ним это случилось. Но он будет подходить к какому-то замкнутому пространству, и его будет одолевать страшный, абсолютно иррациональный страх. Страх этого замкнутого пространства. Вот и поэтому эти первые 5 или 6 лет жизни человека, начиная с его существования в чреве матери, являются самыми существенными. В ведической культуре для беременных женщин были даны очень строгие и очень четкие правила, как они должны были себя вести. Почему? Потому что беременная женщина, она-то сама ничего, что-то она съела, и ничего, и прошло. А на ребенка это повлияло. Так что должна есть беременная женщина, что должна видеть, какие эмоции она должна испытывать. Так, потому что маленький ребенок в высшей степени не защищен от всех внешних влияний. Мы до какой-то степени научились отфильтровывать негативные внешние влияния, какие-то вещи не пускать, и я объясню механизм этого. Но у ребенка этого механизма нет. Ребенок, все то, что он воспринимает извне, приходит в самую глубину его сознания, откладывается в этом сознании, и потом может либо сделать его счастливым на всю жизнь, либо наоборот испортить всю его жизнь. Вот. Но опять же, фатальности нет, все можно поменять. В этом, собственно, смысл того, что мы об этом говорим.

Bye.

именно сексуальная энергия, она является атомным реактором, который запускает весь наш организм. Вот. И контролировать ее практически невозможно. Мы единственное, что можем, перенаправить ее куда-то. Потому что сексуальная энергия — это есть и творческая энергия. Сексуальная энергия — это есть и энергия заботы, любви, энергия служения. Это есть энергия, которая позволяет нам осваивать духовное знание, например, либо выполнять какую-то работу. То есть энергия вся имеет один и тот же источник. Поэтому в древние времена девочки и мальчики учились в разных школах, потому что если мальчик с девочкой вместе находятся, то эта энергия начинает двигаться не в нужном направлении, не на обучение, а в какое-то другое место. Поэтому вы должны понимать, что эта энергия, просто ее нужно перенаправить куда-то. Мы не можем ее контролировать, мы не можем ее сдерживать. Вот, сдерживать ее — это вообще глупость большая. Вот, терпеть там, например, это тоже большая глупость. Единственное, что мы можем ее перенаправить. Вот. А перенаправляются они, могут переправляться, например, на какие-то на работу, либо на духовную практику, либо на самоосознание. И вы должны просто понять, как это сделать правильно. То есть вы должны больше заниматься духовными практиками, например. Вот мне, например, помогает духовная практика моя, которая позволяет мне больше думать, не смотреть не на девушек, как на плакатах, а смотреть, например, на ведическое писание, на ведические писания, на знания, которые я получаю. Я смотрю, как оно применяется на практике каждый день, каждую секунду, и вижу, замечаю, где проявление этой практики происходит. То есть у меня как бы ум сконцентрирован немножко на других вещах. Вот. Если вы будете концентрироваться на каких-то других вещах, то будут ослабевать ваши желания непосредственно. Ваши желания будут ослабевать. Как только вы почувствуете, что желания ваши ослабевают, то вам сразу станет легче. Но вы также должны понимать, что если вы, например, имели какое-то отношение с женщиной, то в этом случае у нас оскверняется, как бы наш ум оскверняется, и уже мы возвращаемся, на какой-то шаг назад делаем. То есть, если мы, например, ушли вперед, у нас уже как бы нет такого сильной потребности, нет такого сильного давления снизу, да, то если мы, например, имели отношения с девушкой, то это все возвращается обратно. Ну, как бы шаг назад, может быть, не совсем обратно, но шаг назад мы делаем отношения. Поэтому приходится опять по новой начинать, то есть двигаться вперед. В конечном итоге вы сможете прийти, то есть сначала это будет очень сложно. Сначала она просто, вообще, на самом деле, сексуальную энергию контролирует женщина у мужчины. Ей это легче сделать. Она является как бы контролером тем главным. То есть она должна мужчину настраивать определенным образом.

он уже не настолько на влиятельным становится. Мы начинаем уже по-другому это смотреть. Это уже смотрится не как что-то возбуждающее, да, а как что-то примитивное, смешное какое-то, да, вот, знаете, как-то, ну, пошлое. Ну, каким угодно словом можно назвать, только не возбуждающее. Вот, и таким образом вы развиваетесь потихоньку и начинаете уже концентрироваться на других вещах. То есть у вас начинает энергия поднимается с нижних чакр на высшие чакры. И этим вы позволяете себе свою энергию мужскую, развивать свои мужские способности и свою мужскую энергию более в правильном русле направлять. Будь похотливый мужчина, он обычно, знаете, сложно ему добиться какого-то результата. Не в семье и на работе сложно, потому что в мужском семени заложены все мужские качества его. То есть мужская сила заложена в мужском семени. И когда он отдает это семя, он, значит, теряет эти мужские качества. Значит, он становится уже, ему сложнее брать ответственность на себя. Ему сложнее, как бы, работу делать на высоком уровне хорошем, быть более творческим. Ну, как бы, понимаете, все сложнее делать. Вообще, похотливого мужчину, конечно, делают женщины таким. Хотя нельзя снимать с мужчины тоже вину. Если мужчина понимает это, то он тогда должен работать над этим серьезно.

Или как ребенок возле дороги, где проезжая часть, очень много машин ездит. Маленький ребенок стоит с мамой. Мама скажет: сынок, ты свободен, иди. Разве это свобода? Нет. Ребенок возьмет, скорее всего, маму за руку, скажет: мама, давай-ка вместе пойдем. Пойдем. И он спокойно перейдет дорогу. Вот она свобода. Вот он свободно будет идти. Мама его лишила мнимой свободы просто. Так же наставник, он будет лишать. Но это только во благо. Через какое-то время